Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kung Staphylus London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс. В Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс. В Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

шумную колонку. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс. В Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: sings it out.
1: Радиус FM.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Да что, настроение сегодня, как всегда, базово хорошее. Угу. Погода базово хорошая. Я понял прикол. Я понял, почему погода так с нами поступает. Мы все работаем, в отпуска еще никто не ушел. Да. И как бы с вечера воскресенья по пятницу у нас дожди, у нас какие-то ветры и все такое. Мы просыпаемся утром в пятницу. Ребят, я сегодня просто с улыбкой проснулся. Кто просыпается с улыбкой в 5:30 утра?
1: Я вот что понял, что вот есть Дроздов, он очень любит животных. Ну вот это
0: а просто... я погоду?
1: А Паша просто любит погоду. У Рябова в нашей стране проблемы, потому что появляется подрастающее серьезное поколение, которое сможет заменить его во всех эфирах. Так что Дмитрий Рябов, кажется, да. Дмитрий, ну, аккуратней там.
0: Да, ребят, там метеостанции, связывайтесь со мной, я готов улыбаться на ваших прогнозах, как бы.
2: Но только на хороших.
0: Ненавидеть будут меня больше, но я за всей этой историей. Выходные будут на максимум крутые. Ну и это пробудители на Радиус FM 7 утра в Беларуси. Всем доброго утра, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Ну и напомним, что в ближайшие полчаса вас ждет Астролайф. Это гороскоп на сегодняшний день.
1: Далее, сразу после этого улыбнула, продолжим тебе дарить хорошее настроение мемами и шуточками из интернета.
0: А еще, пока ты спал, расскажем, как жители одного из поселков отметили день соседей.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
3: Привет, и расскажу, что ждет Европу после аномальной жары и как робот-пылесос помог правоохранителям.
4: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана. Таков итог больших переговоров. Также их лично подвел сам Александр Лукашенко.
5: Мы очень высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Вот так, как президент Узбекистана. Осталось только совсем немного. Все это реализовать, о чем договорились. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем.
3: В белорусских лесах снова убирают последствия стихии. Повреждено примерно 700 гектаров. Грозовой фронт буквально выкосил лесные массивы в 4 областях страны. Один из самых сложных участков в Воложенском районе. Ветер здесь был такой силы, что деревья ломались как спички. Европа побила температурный рекорд. Июнь 26-го стал самым жарким за всю историю наблюдений. Синоптики предупреждают, что это еще не предел экстремальных температурных значений. По их данным, на планету надвигается феномен супер-эль-ниньо, который станет самым интенсивным за последние десятилетия и принесет новую волну смертоносных аномалий. Технологии на помощь сыщикам. Бобруйский робот-пылесос помог поймать вора. Все его передвижения по квартире фиксировала умная машина. Причем отчет пришел мужу потерпевшей. Мужчина-дальнобойщик и во время кражи находился в рейсе, однако звонок спящей супруги и преступление раскрыто. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт-2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Днем в Гродной и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс, в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут в стране, это Радиус FM. Мы вместо тебя, понятно, что когда ты собираешься на работу, времени катастрофически не хватает, пробежались по всему интернету, посмотрели, какие там есть гороскопы, прогнозы, и сейчас все это будем озвучивать, но начнем с наших прогнозов. Интересно же, чего нас ждет этот день, Пашка?
2: А сегодня же пятница,
1: да.
2: Правильно? Мне звезды говорят провести время с друзьями. Я, наверное, вот этим я и займусь.
1: Ой, как опасно.
2: Да.
1: Как опасно.
2: Анют, что у тебя?
3: Я недавно поняла одну штуку, что мелкие какие-то неудобства, это, в принципе, не стоит это превращать в драму, я считаю. Вот пролил на себя кофе утром, ну ок.
1: Да?
3: Ты теперь пятнистая такая корова. Главное ко всему относиться философски.
1: Помните, дядечка был, который воду на себя проливал, говорил, чьи-то проблемы? Проблемы рубашки. Вот посадили вроде бы.
2: Я представил сейчас резко Васю в белой рубашке, пролитый кофе, это реально корова так с вымечком хорошая. Вымя хорошая. Вася, тебя что?
1: Спасибо, что один мужчина оценивает вымя другого. Это очень приятно. У меня звезды говорят, что сегодня появятся новые друзья, будет море смех, море позитив. Короче, крутой день, по-настоящему пятница меня ждет. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вас ждет много смеха, приятного общения и, возможно, новые друзья.
1: Ой, как круто. Для пятницы шикарно. Тельцы, будьте готовы к внезапному приливу вдохновения. Оно может прийти в самый неожиданный момент.
2: Близнецы, помогите тому, кто нуждается в поддержке, и почувствуйте себя по-настоящему нужным.
3: Да, нужным себя нужно чувствовать,
1: да,
3: конечно.
1: Да,
3: Раки, вы легко справитесь с любой задачей, хотя день, скорее всего, пройдет спокойно и без серьезных испытаний.
1: Львы, мелкие неудобства не стоят переживаний, воспринимайте их философски.
2: Девы, проведите день с друзьями и постарайтесь восстановить старые знакомства.
3: Весы, держите эмоции под контролем, чтобы не испортить отношения с окружающими.
1: Будем стараться, скорпионы, все важные разговоры лучше провести в первой половине дня.
2: Стрельцы, постарайтесь не реагировать слишком бурно даже на мелкие раздражители.
3: Козероги, не тратьте силы на споры. Время само докажет, что вы были правы.
1: Водолеи, говорите максимально понятно, чтобы избежать недоразумений.
2: Ну и закончим рыбами. Не обещайте того, в чем не уверены, иначе позже придется отвечать за свои слова.
3: После такого гороскопа главное не заблудиться в потоке своих мыслей, чтобы не забыть, что через несколько минут вас ждет наша постоянная рубрика «Улыбнула». Мемы и шутки.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Будители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Да, все так, улыбнула. 7:17 на Радиус ФМ. Прямо сейчас будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Я сделала небольшую такую подборочку из журналов 90-х. Сегодня они будут звучать на протяжении всего эфира, поэтому олды вспомнят, а вы готовьтесь как бы.
1: Хорошо.
2: Начнем с первой. Где живут маленькие пчелы?
1: В маленьких ульях.
2: В мини-соте.
1: Мини-сота. Хорошо, хорошо. Я тогда продолжу. У меня такая... Простите заранее. И пришли к Василисе прекрасной 300 женихов со всех концов света. И никому она не отказала.
2: Хорошо.
1: Ты знаешь, кому рассказать.
2: Знакомая жизненная.
1: Да.
3: Ну и давайте закончим просто базой.
1: Давай.
3: Женщина в семье на самом деле как переводчик. Она понимает и детский лепет, и пьяный бред.
1: Как правило, это одно и то же. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем, как жители одного из поселков круто отметили День соседей.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители, 7 утра, 25 минут в стране. Прямо сейчас мы расскажем, как жители одного из поселков отметили День соседей.
0: Пока ты спал.
2: Мы не будем называть само название этого самого поселка, потому что другим захочется. В поселке сразу появится слишком много жителей, поэтому оставим это так в секрете. Значит, действительно, был День соседей. Они решили его отметить как-то необычно. Не то, что каждый у себя там зашкерится на участке, начнет жарить шашлык, потом каждый включит Bluetooth-колонку, всем будет весело, но всем по отдельности. Они решили собраться, скооперироваться. Они заказали каких-то аниматоров. Они поставили большие колонки. Они организовали большое место, украсили его шарики, ленты, растяжки. И самое главное, они вызвали специалистов, которые организуют пенные вечеринки. Они поставили большой экран, чтобы смотреть киношку, мультики и прочее. Рядом был танцпол с пенной вечеринкой. Ну и вот все это вот так бы. Я просто, понимаешь, я вспоминаю своих соседей, я вспоминаю свой домовой чат, я однажды написал в нем, что я, 30 минут посверлю, и вот, судя по комментариям, я в Доту 2 зашел поиграть, знаешь, и кому-то что-то испортил в игре.
3: Ну, у меня тоже есть такая похожая история с одной из тусовок, она была не в нашей стране, правда. Так. Мы с сестрой отправились, нас пригласили друзья, разумеется, мы отправились на вечеринку, она была такая небольшая, мы заходим в дверь, на первом этаже все супер, как обычная тусовка. Нам говорят, поднимитесь на второй этаж, походите там по комнатам. Мы заходим на второй этаж, смотрим, заходим в одну комнату, и там просто голые люди. Заходим во вторую комнату, снова голые люди. И мы такие, не в ту дверь зашли чисто, понимаете?
2: Я так понимаю, корпоратив бухгалтеров был.
1: Адреса не осталось там случайно?
3: Нет, к сожалению, нет.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 31 минута в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем свою пятничную миссию.
3: Ну что, давай к планам. В ближайшие полчаса мы сыграем в Эйс Вентуру. Послушаем то, от чего у Гарри Поттера, скорее всего, разболелся бы шрам. И чтобы не болело, мы разыграем крутой подарок.
1: А затем с утренней ходрой, мемами и шутками из интернета поможем вам пробудиться, а скорее улыбнуться в нашей специальной рубрике.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Чаилытка до улицы Притыцкого. Время проезда 5 минут. И от улицы Даумана до проспекта Независимости. Тут проезд займет 7 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. В Гродно и Брест

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И с этого момента тебе эфир нужно слушать как никогда внимательно, потому что подарки готовы. Вот они, я на них смотрю. Пожалуйста, да. Буквально через 5 минут уже мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Ну, а для того, чтобы поучаствовать, мы-то не экстрасенсы, мы твой номер телефона не знаем. Забегай в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
3: Ну и, конечно, тебя ждет подарок. Барабанная дробь.
2: Да.
3: Это брендовый шопер с набором летних подарков от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
6: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
7: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 44 минуты в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила игры очень просты. Наш слушатель будет слышать кусочек трека, одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Вот, ну и мы будем предлагать ему три варианта ответа. Если отгадает, получит, собственно, подарок.
4: Ну и сегодня у нас конкурсант, угадыватель-отгадыватель мира очень странной музыки Елена. Леночка, доброе утро, привет тебе.
5: Здравствуйте.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Отлично. Вы меня застали по дороге домой. Отводила детей в детский сад и собираюсь выгуливать собаку.
4: О. То есть ты одних уже выгулила, да, получается?
5: О, да.
4: А кого проще выгуливать? Детей
6: или собаку?
5: Вы знаете, дети подросли, теперь с ними проще. Собаке еще год, у нее пуля своя в голове.
4: Ясно.
6: Она богатая, если что.
3: Может, ее тоже в детский садик отвезти собаку?
6: Можно. Задумайтесь. Она отвела детей в детский сад и не бежит на работу, сломя голову.
4: Молодец.
6: Пятницу она идет выгуливать собачку.
4: И мы понимаем, что кто-то другой бежит на две работы, чтобы у нее все
5: это было. Это мой муж только что побежал.
4: Да, вот я про него.
6: Мы его только что видели, он пролетал просто мимо.
4: На сверхзвуковой скорости.
6: Итак, смотри, если готово, задание готово послушать.
5: Да, конечно.
6: Итак, внимательно.

0: Итак, и не за горами битва. С кем у нас битва?
1: Битва
0: будет?
1: С кем? С комарами, с сорняками, с соседями.
0: С соседями.
1: Соседями?
0: С соседями, разумеется, конечно.
2: Честно, конечно, сложная песня. Я такого никогда не слышала.
1: Ну, я тоже. И слава богу, это Вася любит.
3: Надо включить немножко фантазии просто.
0: А я скажу, впервые за всю историю Эйс Вентуры надо просто включить логику.
1: О,
0: давай,
1: да.
0: Смотри, песенка. Не сдержать эмоций. Целый день на солнце. И не за горами.
1: Битва с комарами, с сорняками, с соседями.
3: Здесь все подходит.
2: Ну, нет. Все подходит, все, но больше похоже на дачную песню. И если человек целый день был на солнце.
0: Правильно.
2: И был на даче, то, наверное, так. С сорняками.
0: Угу. То есть, смотри, он целый день.
2: А, нет, подождите, он весь день с сорняками боролся. Наверное, с комарами все-таки, потому что целое утро под солнцем с сорняками был.
1: Ни слова больше. Слушаем ответ.

0: тебя.
1: Леночка, мы тебя поздравляем. Это чистейшей воды победа. А еще у нас тут родилась звезда. Мы точно понимаем, что когда Паша станет чуточку старше, он легко пойдет и займет вот этот рынок шансона. Это прям про него. Лен, брендированный шоппер с набором летних подарков от Радиус FM твой.
2: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.50 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, будем поднимать тебе настроение всем тем, что удалось найти в интернете.
2: Сегодня прочитал вашу книгу. Какую последнюю? Я надеюсь.
3: Хорошо. У меня немножко такая странненькая шутка.
1: Давай.
3: Дед наелся дрожжей с сахаром, теперь ходит, бродит.
1: Наши любимые. Хорошо, хорошо. Смотри, у меня в детстве мне мама заплела в косу цветочки. Было очень красиво, но уж очень больно бил по спине глиняный горшочек.
3: Вася, я просто представила тебя и косу, понимаешь?
1: Спасибо, о больном, о больном.
0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Для понимания, у нас студия без окон. У нас нет выхода, вот получается, в свет.
1: У нас одно окно, которое выводит в другое помещение, в котором нет окна. У нас дабл нет окна.
0: Да, можно расценивать это и так. И мы специально иногда выходим на улицу, буквально на там 30-40 секунд.
1: Только ради этого.
0: Для того, чтобы посмотреть, какая погода. И она крутая, ребят. Выходные на максимум кайфово должны пройти, потому что настроение равно погода, погода равно настроение. И сегодня оно великолепное. 7 утра, 59 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус ФМ, и мы продолжаем.
2: В ближайшее время поиграем в игру «Вива» в эфире. Главный подарок — 2 билета на фестиваль «Вива Браслав».
1: Ну и, конечно же, не забываем про наше «Улыбнуло». Будем поднимать тебе настроение всем самым интересным, что удалось найти в интернете.
0: И прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о хитрейшем мошеннике из Индии и об изменении погоды в ближайшие сутки.
4: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном. Об этом он заявил вчера на переговорах с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. Белорусский лидер уверен, что к 2030 году можно выйти на товарооборот в 2 миллиарда долларов, в том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения и сельского хозяйства. До открытия юбилейного международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остается меньше недели. Обратный отчет запущен, а сам город уже засиял праздничной иллюминацией. Дирекция фестиваля официально заявляет об абсолютном историческом рекорде. Витебск примет более 7 тысяч участников. Причем билеты на концерт открытия в кассах раскупили за считанные часы в первый же день продаж. Без дополнительных финансовых вливаний латвийская авиакомпания Air Baltic может просто перестать существовать. Плачевное положение дел перевозчика признал премьер страны. Общую стратегию компании он назвал нереалистичной, ведь руководство намерено расширить флот до 100 самолетов и достичь отметки в 10 миллионов пассажиров в год. Вот только денег на эти мечты больше нет. Полиция Индии задержала мужчину, который на протяжении 36 лет бесплатно останавливался в отелях по всей стране, используя фейковые личности. Он заселялся только в дорогие гостиницы, представляясь иностранным гидом, преподавателем английского или инструктором по йоге. Пользуясь доверием персонала, он проживал в отелях, пользовался их услугами, а затем покидал их, не оплачивая счет. Белгидромет пообещал, что североатлантический циклон, испортивший лето белорусам, в скором времени должен покинуть территорию страны. В Белгидромете уточнили, что циклон уже проявил себя в полную силу, отметившись грозами, ливнями и порывистым ветром, однако пик активности пройден, сила циклона в ближайшие сутки начнет сходить на нет. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком «плюс», в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: hoff, du findest Liebe und ich hoff, dass sie nicht.
1: Пробудители на Радиус FM. Улыбнула.
2: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Вместо тебя понимаем, занят, времени нет. Пробежались по интернету, отобрали самые интересные шутки оттуда. Сейчас будем озвучивать.
3: Анют, начнешь?
4: Да, давайте. Давай. Шутка про Вовочку. Не знаю, как давно она последний раз звучала в эфире. Молодежь, даже на передаче, да. Папа научил маленького Вовочку считать. Теперь папе приходится делить пельмени поровну.
2: Нормально, миленько.
4: Ну, это жизненная ситуация. У меня так же было с папой.
2: Смотри, тогда вдогонку, раз у нас школьная такая тематика. Трудовик провел перекличку в классе и поднял тост за отсутствующих дам.
3: Хорошо, это лайк, да. Ну, просто домашнее. Вчера у сестры на даче пила самогон. На утро как заново родилась. Это как? В капусте нашли.
2: Через пару минут в нашем эфире Вива в эфире. Ну и наконец-то финал. Все, никаких больше отборочных. Два билета на один из самых масштабных фестивалей страны Вива Браслав наконец-то отправятся к кому-то.
1: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 16 минут в стране. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче и слушай очень внимательно, потому что сегодня у нас финал наших четырехнедельной игры «Вива» в эфире.
2: Каждый день мы выбирали с помощью рандомайзера участников, которым нужно было сделать ставку от 1 до 7 слов, собственно, из-за этого количества слов угадать песню хедлайнера фестиваля «Вива Браслав». Сегодня же участнику нужно будет угадать с 1 слова, потому что во вторник наша участница по имени Диана отгадала с 2 слов.
3: Да, ну, то есть как будто бы шансов мало, да, сложно, с 1 слова сложно, даже если ты знаешь, что это трек хедлайнера.
1: Но шансы есть.
3: Да, шансы есть всегда. И вот для того, чтобы этим шансом воспользоваться, забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Среди самых свежих актуальных постов находи пост-загадку. Такой ребус, загадка, в общем, там что-то надо угадать. В комментариях под этим постом пиши правильный ответ и проверь, пожалуйста, чтобы твой номер телефона был открыт.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок «Тайт» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены.
10: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
11: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
12: Опять за продуктами?
13: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
14: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
15: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт. Городской телефон 388-76-76.
16: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 22 минуты в стране. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: Напомню, что участников мы выбираем с помощью рандомайзера. Им нужно сделать ставку от 1 до 10, до 7 слов. И, собственно, от количества этих слов зависит и количество баллов. Вот. Но, однако, во вторник наша участница по имени Диана отгадала песню с двух слов. Поэтому сегодня, чтобы победить, надо угадать с одного. Поэтому желаю нашему сегодняшнему участнику удачи, очень большой удачи!
3: Задача очень непростая. И, тем не менее, что-то мне подсказывает, что мы можем поверить во Владу. Влада, доброе утро, привет тебе!
4: Доброе утро всем.
3: Да, как
4: спасибо
3: твое...
4: за пожелание.
3: Как твое утро? Что ты там делаешь? Рассказывай.
4: Отлично. Раньше сегодня на работу приехала, и вот успела дождаться вашего звонка.
1: Я для тебя премия за то, что раньше приехала. Поиграешь с нами.
3: Слушай, а играть будешь одна или кто-то сможет тебе помочь?
4: Сотрудница уже есть.
3: О, хорошо. То есть вдвоем девчонки будут играть?
2: Нет, там команда, скорее всего, целая. Может Бухгалтерия быть. Вся играет, понимаете?
3: Влада, смотри, по правилам. Послушать можно будет только один раз. А после того, как ты услышишь вот это одно заветное слово, ответ нужно будет дать быстро. Мы не даем долго думать или еще что-то.
1: За эфиром, откровенно говоря, мы послушали вот это одно слово. И тут правда. Либо ты знаешь, либо не знаешь. Да. То есть третьего не дано. Итак, не нагнетаем, не напрягаемся
3: абсолютно.
1: Ни в коем случае.
3: Нет.
1: Послушать можно только один раз. Готово?
4: Да.
1: Итак, если готово, вот твое одно слово.
4: Твои?
3: Твои, да. Да, ты все услышала.
1: Твои.
3: Ну, итак, что скажешь? Три.
4: На Ваню Дмитриенко похоже.
3: Два.
4: Два. Твоим именем, может, назову твоим именем.
1: Я назову твоим именем. Ну,
2: перепутала давай, песни.
1: Давай проверять.
5: Подаюсь небом в ладони твои. Закрываю веки на век твою жизнь.
1: Ты была очень близка. Это Ваня Дмитриенко Вишневый.
3: Вишневый.
2: Вот такой. Ладно, не расстраивайся.
1: Чуть-чуть не хватило, но было очень круто. Спасибо тебе в любом случае. И большое вот тебе аплодисменты за то, что ты поиграла сегодня вместе с нами. Желаем тебе хорошей пятницы и хороших выходных.
3: А еще одна самая большая порция поздравлений сейчас звучит для Дианы, которая здесь с нами на линии.
1: Диана!
3: Дианочка,
1: у нас осталось всего лишь два билета на Viva Браслет. И эти два билета уходят тебе, потому что ты заслуженно и максимально быстро во вторник отгадала трек за два слова. Поздравляем!
3: Ну и не забываем о рецепте самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. МОД, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Все подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 31 минута в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса сыграем в «Не и им не тут». Проверим твою интуицию и попробуем отличить искусственный интеллект от реального человека. Если все получится, подарок твой.
4: Закроем этот час шутками из интернета в рубрике «Улыбнула».
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Кульман до улицы Машерова. Время проезда 10 минут. И от улицы Якуба Колоса до проспекта Машерова. Здесь проезд займет 7 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 со знаком «плюс». В Гомеле плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
6: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 37 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И уже буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: У тебя еще не до конца сломался голос, да, я так понимаю? Пубертат пришел незаметно. Очень хорошо. Ладно, пока Паша занимается с фониатором и с логопедом, и, возможно, с психологом, мы расскажем, как поучаствовать. Заходи в группу в Telegram Radius FM. Внизу находи маленький значок чата. Нажимай на него. Оставляй нам, пожалуйста, вот в этом вот сообщении свой номер телефона.
1: Через 5 минут сыграем с двумя слушателями. Победитель получит брендовую автоподушку от Радиус ФМ.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

0: маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком полуфабрикат всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Родители. На Радиус FM.
1: 8:42 в стране. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас сыграем наш интерактив «Не ИИ мне тут».
2: Напомню правила игры, если вдруг кто-то подзабыл. У нас есть два голосовых сообщения. Одно записывает ты, другой живой человек, собственно. Задача третьего человека — угадать, где же живой, а где искусственный интеллект.
3: И сегодня вот с этой самой нехитрой задачей будет справляться Яна. Яночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Что делаешь? Как твое утро? Рассказывай.
4: Хорошо началось на работе.
3: Одна ты на работе или там какая-то группа поддержки будет у тебя?
4: Одна.
3: Одна. Придется справляться самой. Как у тебя с интуицией? Вообще щелкаешь ты вот эту всю историю?
4: Не знаю. Сейчас узнаем.
1: Будем пробовать. Не переживай. Мы рядом. Мы поможем послушать как минимум два голосовых сообщения.
2: Ну, моральная поддержка.
1: Да. Итак, если ты готова, а ты готова, да?
4: Да.
1: Слушаем первое.
5: Отпусти меня, чудо-трава.
1: Неожиданно. И второе.
6: Отпусти меня, чудо-трава.
3: Второго не отпустила, по-моему. Итак,
4: я думаю, что первое — это искусственный интеллект.
3: То есть женский голос — это искусственный интеллект. То есть мы сейчас здороваемся с автором, и там будет мужской голос, правильно?
4: Да.
3: Ну что ж, автор, доброе утро.
4: Отпусти меня, чудо-трава.
1: Ты представляешь? Ты понимаешь, как Оля профессионально это делает? Оленька, твои заслуженные аплодисменты. Переиграла и Яну, и искусственный интеллект. Яночка, ну а тебе спасибо большое за то, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошей тебе пятницы и чудесных выходных.
3: Оль, поздравляем тебя, брендированная автоподушка от Радиус FM твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.50 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета. Давайте я тогда, наверное, начну, предвосхищу немножко. Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У меня две маленькие дочери, если там нет поющих принцесс, ответ нет.
2: Это жизнь моего отца просто, ты понимаешь?
3: Да, вот так, очень хорошо. Анют, что у тебя?
2: Так, у меня про собак, ну, мы такое любим. Как называется сторожевая будка на кладбище? Живой уголок. Ты знал, Паша, да?
3: Хорошо. Ну, давайте я закончу. В средневековье самой крутой считалась та ведьма, которая не спалилась.
0: Пробудители на Радио СФМ. Радиус FM. Волна.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Вот хочется сказать тебе, что утро очень и очень доброе, кайфовое утро. Впереди топовая музыка, конечно же, подарки, хорошее настроение. Все это для тебя от пробудителей на Радиус FM. 8 утра, 59 минут в стране. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее подробнее.
2: Ближайшие полчаса Астролайф, звездная инструкция, собственно, на эту пятницу.
3: Далее улыбнула, мы продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: Ну и это поворот, расскажем о том, что оказывается мы с вами неправильно или чересчур все это время
3: кушали черешенку.
2: Кушали черешенку, да, что-то я вообще...
3: Ты, наверное, кушала черешенку.
2: Я, да, вкусную поела.
3: Ладно, тогда мы пока выплевываем косточки, моем вот эти стаканчики. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, что там по новостям.
4: Привет, расскажу, кто является первым полуфиналистом ЧМ по футболу и сколько в день можно есть черешни.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко провел вчера встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он посетил Минск. В нашей стране одновременно с узбекским лидером работала и большая бизнес-делегация. Представители 230 компаний в преддверии разговора на высшем уровне прорабатывали соглашение. Финализировал все Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Среди прочего, партнерам предлагается активнее инвестировать в Беларусь. Киберпреступность в Беларуси выросла на 10%. На звонки с предложением перевести деньги на безопасные счета приходится каждое третье преступление. Сейчас выделяют три основных предлога. Первое – декларирование. Мошенники пугают необходимостью задекларировать деньги путем их перевода. Второе – оформление электронной медкарты. Тут злоумышленники угрожают отказом в обслуживании, если не согласиться на цифровизацию. И третье – предложение о замене счетчиков и домофонов. Белорусские заправки работают в штатном режиме. На автозаправочных станциях страны нет ни дефицита, ни аномальных очередей. В концерне «Белнефтехим» заверяют, что сформирован надежный запас нефтепродуктов, а производственные и логистические мощности позволяют полностью закрывать любые внутренние потребности. Сезон черешни в самом разгаре, а значит, самое время узнать, сколько черешни можно есть в день. Для большинства здоровых взрослых людей, подчеркивают специалисты, оптимальная порция 200-300 грамм в сутки. Это примерно 2 стакана или 20-30 крупных ягод. Если съедать значительно больше, особенно в один присест, может появиться вздутие живота. Сборная Франции обыграла Марокко и стала полуфиналистом ЧМ по футболу. Полуфинальный поединок Франции состоится в национальный для французов праздник – День взятия Бастилии, который ежегодно празднуется 14 июля. Их соперниками будут победители встречи между действующими чемпионами Европы – испанцами и командой Бельгии. На прошедших торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,76, 10 китайских юаней 4,21. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. Днем в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком «плюс», в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The your

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 7 минут в стране. Это Радиус FM, Астролайф. Мы сейчас озвучим наши прогнозы, звездные вот эти гороскопические прогнозы. Потом расскажем про твой день. Пашка, что у тебя?
2: Звезды говорят провести время с друзьями. Я, наверное, этим сегодня и займусь.
1: Опасно. Да. Пятница опасна.
2: Хорошо.
1: Хорошо.
2: Да.
3: Анечка. А меня, ребят, недавно осенило. Я поняла, что всякие мелкие такие неурядицы, неудобства, это вот не повод для драмы. Это скорее повод для дамы хорошо провести время, потому что если ты, например, опоздал на какую-нибудь маршрутку, это, собственно, повод выпить еще одну чашечку кофе, например, утром.
1: Вообще у дам нет никаких проблем, есть задачи у их парней.
3: Абсолютно.
1: Все в порядке.
2: Вася?
1: Мне говорят, что сегодня супер позитивный день. Вот знаешь, вот пятница такая сказочная, которая представляется в голове, вот она у меня будет. Спасибо гороскопу. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой это пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вас ждет много смеха, приятного общения и, возможно, новые друзья.
1: Посмотрим. Тельцы, будьте готовы к внезапному приливу вдохновения. Оно может прийти в самый неожиданный момент.
2: Близнецы, помогите тому, кто нуждается в поддержке и почувствуйте себя по-настоящему нужным.
3: Раки, вы легко справитесь с любой задачей, хотя сегодня, скорее всего, день пройдет максимально спокойно и без серьезных испытаний.
1: Это тоже неплохо. Львы, мелкие неудобства не стоят переживаний, воспринимайте их по-философски.
2: Девы, проведите день с друзьями и постарайтесь восстановить старое знакомство.
3: Весы, держите эмоции под контролем, хотя это важный совет для любого человека, чтобы не испортить отношения с окружающими.
1: Скорпионы, все важные разговоры лучше провести в первой половине дня.
2: Стрельцы, постарайтесь не реагировать слишком бурно, даже на мелкие раздражители.
3: Мелкие раздражители — это я чисто. По радио. Козероги, не тратьте силы на споры. Время само докажет, что вы были правы.
1: Водолеи, говорите максимально понятно, чтобы избежать недоразумений.
2: Ну и закончим рыбами. Не обещайте того, в чем не уверен, иначе позже придется отвечать за свои слова.
3: После такого гороскопа главное не заблудиться в нашем потоке мыслей. Ну и вас ждет улыбнула, мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радио СФМ. Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 9.15 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Это мемы и шутки со всех просторов интернета.
2: Коллеги, я очень хочу.
1: Давай.
2: Папа, а как правильно пишется? Херург или хирург? А это зависит от того, сынок, какой он врач. Плохой или хороший?
1: Хорошо. Давайте я продолжу тогда такой. Когда я съехал от папы с мамой, они очень сильно расстроились. Они даже сменили замок на входной двери. По-видимому, он слишком напоминал им обо мне.
3: Хорошо. Ну, я закончу. Ну, чувак просто такой, типа, смотрит, говорит, вот это пещера, наверное, эхо будет. Ау! И доктор такой, ну, доктор, а вы вообще гинеколог?
1: Можно мне другого проктолога? Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот расскажем о том, что, оказывается, мы с вами все это время неправильно ели черешню.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на Ламода. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на Ламода.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баский свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
5: На Радиус ФМ.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
5: «Автодрайв».
4: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 23 минуты в стране. Доброго утра тебе, это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем о том, что, оказывается, мы с вами неправильно ели черешню все это время.
0: Вот это поворот!
3: Сейчас, знаешь, будет минутка бубнежа, зудежа и вот всего, что я так люблю и умею.
2: От старого человека вообще комбо.
3: Да-да, от старого человека, который не выпил таблетки. Так, смотри, врач-диетолог рекомендует здоровым взрослым съедать не более 200-300 грамм черешни в день. Где вы видели здоровых
2: Покажите
3: взрослых?
2: Покажите мне этого человека,
3: Хочется
2: да.
3: Хочется спросить, это первое. Короче, не более 20-30 ягод в день.
1: Это очень мало.
3: Это капец, я вчера заехал, ну, на
2: фермерский начать.
3: Рыночек. Mm. Да, ты ж, Паша, знаешь, вот у меня что, кислый червячки, да, это 4 тонны за вечер.
2: Да, это база.
3: Черешня, то же самое. Я пока килограмм не съем, я остановиться не могу. Врачи говорят, что я, оказывается, все делаю неправильно. Я не знаю, как у вас. Как у вас.
2: Извините, я вот прям вклинюсь прямо сейчас. Все это не работает. Я объясню, почему. У моей девушки, у отца восточные корни.
3: Так.
2: И когда мы просим, он очень вкусный всегда выбирает фрукты, ягоды, всю эту историю, я не знаю, у него это просто в крови, он умеет это очень хорошо делать. И когда Хелена просит у своего папы что-то такое, нам не приезжает это килограммом. Нам приезжает
1: тоннами.
2: Это ящиками. То есть последний раз мы попросили черешню, получили ящик в 10 килограммов. Сколько он прожил? 2 дня.
1: Его сожрали или он просто испортился?
2: Мы съели. Она очень вкусная.
3: Только хотел сказать, если вдруг не доедите, привези, пожалуйста.
2: Я потом привезу тебе новое, обещаю. Фадим Ирач, если вы меня слышите, нам нужна черешня.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Наше

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В белорусской столице 9 утра 31 минута. Это пробудители на Радиус FM. Мы ни в коем случае не оставляем тебя. У нас есть еще достаточно времени для того, чтобы поднять тебе настроение и кайфануть вместе с тобой в
3: пятницу. Местами полезная, местами интересная информация. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на этих выходных.
1: Ну а потом нейростендап. Послушаем, что думает ИИ о том, что было бы, если бы существовал налог на глупости, за что люди платили бы больше всего.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от села Калядичи до МКАД, время проезда 23 минуты, и от улицы Янковского до улицы Шаранговича, тут проезд составит 4 минуты. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске плюс 19-21, в Витебске 20-22 градуса тепла, в Могилеве 21-23 со знаком «плюс», в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Раз уж мы обещали интересную информацию, получайте. 9 утра, 39 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, я, ребят, начну. «Энола Холмс 3» появилась в белорусских кинотеатрах. Mm-hmm. Это детектив, где, собственно, Энола Холмс, это сестра того самого Шерлока.
3: Он в курсе, что у него есть сестра?
2: Да, он даже там появляется в кино, то есть первая-вторая часть. Я же смотрела, да. Она оказывается на Мальте, где ей вновь предстоит там решать всякие сложные загадки, исследовать что-то.
1: Какой купальник надеть, да?
2: Она не такая. Видно сразу, что ты не смотрел ни первую, ни вторую часть. Это мой личный рекомендатор.

0: комендос этому фильму. Угу. Собственно, первая и вторая часть не разочаровали, поэтому всем советую.
1: Слушай, здорово. У меня тогда, смотри, я немножко оттеню. Здесь у людей будут более серьезные проблемы, чем описаны Пашей. Кодекс Данте. И вот так, ну, суть по названию, может сложиться впечатление, да, что это куда-то туда, к Да Винчи, вот в эту историю. Нет, не совсем. Это будет такой остросюжетный боевик, приключение. Но посмотри на актерский каст. Аль Пачино.
0: Вау.
1: Галь Гадот. Джейсон Мамоа. Джерард Батлер. Да тут просто можно Джон Малкович, Оскар Айзек. Тут вот тут просто берешь, перечисляешь и каждый раз попадаешь в хит. Ты представляешь, все эти актеры соберутся для того, чтобы вот остросюжетно...
0: Наснимать тиктоков.
1: Наснимать тиктоков, да, во-первых. Во-вторых, сделать крутой фильм. Здесь будет такое все вокруг божественной комедии Данте. Здесь будет современный мир, у которого есть свои проблемы. И Данте, который в 14 веке пытается найти вдохновение для своей работы всей его жизни. То есть, прикинь, вот эти два времени будут переплетены, и Галь Гадот, и все, и вот очень и очень здорово.
0: Такая немножко фантастика получается.
2: Да. Окей, давайте тогда я закончу. Митя, помнимся, да, со сватов?
1: Да.
2: Выпустили фильм, называется «Дед Фомич». Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками, чтобы собрать всех под одной крышей. Он прикидывается смертельно больным, и хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто отпускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает, ну как, почти. Прикольный актерский состав, семейный фильм, который можно посмотреть и с детьми, и просто парой сходить, в принципе.
0: Сходим с тобой, Паш? Но детей семьи еще нет, но можем друг с другом, как минимум.
2: С тобой, но главное без вас.
3: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно. Реклама. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:48 в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И прямо сейчас мы поднимем тебе настроение еще больше и послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Ребята, у меня есть такая история. Я вот не то, чтобы хочу вам ее рассказать, но хочу получить совет. Вот реально, не знаю, что делать. Mm-hmm. А, у меня есть штаны, любимые мои джинсы.
1: Надевай.
2: Они такие...
1: Снимай.
2: Подождите, я сейчас... Да расскажу. Есть любимые джинсы, они брендовые, и очень жалко их выкинуть. А у них на попе такая, ну, не маленькая такая дырка есть. И каждые полгода, буквально, я забываю о том, что эта дырка там есть, и надеваю их, и иду так на работу.
3: Где минусы?
2: И вот я никак не могу добраться до этой, чтобы ее зашить, с одной стороны. И не могу их выкинуть, что делать?
3: Почему-то не появилась у нас раньше, когда ты ходила на работу в этих джинсах.
4: Я, насколько знаю, у тебя на телеке много проектов, поэтому продолжай ходить в них. Возможно,
3: проектов станет еще больше.
4: Еще больше. Но на самом деле, заштопай, и все будет хорошо.
2: Но сама я не умею.
4: Сама ты не умеешь. Ну, вот так. Да. Поэтому получается, что каждый из нас по жизни в целом иногда совершает какие-то глупые моменты, глупые решения принимает.
3: Но... Слушай, Вась, а прикольно, если бы вот глупым вот этой вот всей истории налоги существовали? Нет такого?
4: Налог на дырявые джинсы.
3: На глупость. Ну или не на дырявые, а вот налог на саму глупость, да? Вот интересно, за что бы платили люди-то чаще всего?
4: Давай спросим у Ишки.
5: Если бы существовал налог на глупые поступки, многие люди давно работали бы только на штрафы. Например, купить курс по десертам, английскому или спорту. В момент оплаты человек уже видит себя новой личностью, а через неделю курс спокойно лежит в личном кабинете, как памятник былой мотивации. Есть еще классика – поставить телефон неизвестно куда, а потом искать его с фонариком, подсвечивая себе телефоном. Отдельный уровень – написать бывшему или бывшей. Потому что человеку вдруг показалось, что он изменился. Многие сначала говорят, я только на 5 минут полежу, а потом открывают глаза, на улице темно, и организм официально считает, что наступило завтра. Самый дорогой налог был бы за покупки на голодный желудок. Человек приходит за хлебом, а выходит с 3 пачками печенья, сыром, мороженым и чем-то по акции, что даже не собирался покупать. Потому что самые глупые поступки люди совершают не специально. Просто мозг иногда уходит на обед и забывает предупредить хозяина.
2: Не специально или на Зыбицкой позвонить бывшему, но это святое, я считаю, объективно.
4: Просто вечеринка прошла впустую, если в субботу рано утром ты никому не позвонил.
3: Не знаю, я очень хочу сказать спасибо большое искусственному интеллекту за новое слово в запасе. Желидок. Желидок – это топ.
4: Серега Желидок, одноклассник мой.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Русской столицы, это пробудители на радио СФМ. Ребяточки, мы заканчиваем на сегодня нашу утреннюю миссию. Уходим на заслуженные выходные. Кто-то будет очень хорошо отдыхать, кто-то будет много работать. В любом случае, мы не будем вставать в 5 утра, да, 2 дня, и это уже хорошо. Я надеюсь, что у тебя будет все то же самое, и выходные пройдут на максимум кайфово. Если что, ребят, сосиски я вчера закопал. Почему? И закопал их такое количество, что на все выходные должно хватить.
1: Надеюсь, Паш, что в 5 утра встаем только мы, а да, остальные хотя бы с 5 до 7, до 8. Но сегодня была пятница, еще раз повторюсь, и мы желаем провести ее просто на максималках.
2: И дальше мы не бросаем тебя здесь одного в эфире. Далее на Радиус ФМ отличный день с Лешей Якимовичем. Он уже в студии. Лех, привет тебе, всего хорошего.
3: В Беларуси 10 часов. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Влад, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, Леша, расскажу, о чем договорились Беларусь и Узбекистан, и кто вышел в финал Уимблдонского турнира.
5: В радиусе новостей.
4: Беларусь и Узбекистан официально закрепили курс на долгосрочное взаимодействие. Вчера прошли переговоры лидеров двух стран. Кроме дорожных карт сотрудничества, появилась и аллея дружбы Беларуси и Узбекистана. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
6: Подтверждением дружественных связей между нашими народами стала состоявшаяся накануне закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
4: Беларусь предлагает и содействие в развитии аграрного комплекса Узбекистана через совместные проекты. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Белорусский лидер отметил, что сфера сельского хозяйства находится в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества. Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Украина получит от Соединенных Штатов Америки ракеты к «Патриот». Зеленский также заявил, что вопрос, связанный с организацией производства систем ПВО «Патриот» в Украине, решен политически с президентом США Дональдом Трампом. Спортсменки из Чехии Каролина Мухова, номер 9 в рейтинге WTA, и Линда Носкова, 12-я в рейтинге WTA, встретятся в финале Уимблдонского турнира. Матч запланирован на 18:00 субботы. Мухова в 1/2 финала обыграла вчера американку Кори Гауф и вышла в решающую стадию состязаний. Носкова в полуфинальном противостоянии обыграла украинку Марту Костюк. Далее коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-6666. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
7: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком плюс, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
8: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Дуа Липа на Радиус ФМ и трек о том, что одного поцелуя достаточно, чтобы раз и навсегда потерять голову. На самом деле такая красивая сказка, но в реальной жизни нам, чтобы заработать легкую паранойю и нервный тик, целоваться вообще не обязательно. В общем, достаточно зайти просто в туалет, и тут один парень заселился в отель. Зашел расслабиться, а прямо над белым другом жуткая вентиляционная решетка. Ощущение, что за ней пустая темнота и пустая темная шахта, откуда за тобой кто-то пристально наблюдает. Вот сидишь, делаешь свои дела и мысленно молишься: только не смотри наверх, только не смотри наверх. В сети это уже назвали порталом в такое другое измерение. Ну, слушай, на самом деле это классика. Ты платишь за 3 звезды, а получаешь триллер, где ты главный герой. Но в любом случае, не переживай. У тебя дома из вентиляции, за тобой следит максимум очень уставший паук, так что все под контролем, я с тобой. И давай лучше глянем, что у нас с тобой с погодой на сегодня.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, а при грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте днем плюс 17, плюс 19, в Минске днем 19-21 градусов тепла, в Витебске днем 20-22 выше нуля, в Могилеве плюс 21, плюс 23 и в Гомеле днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Светофор.
8: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
7: Светофор.
9: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
10: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
9: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
10: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
11: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
12: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
13: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
14: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
14: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Baby Rex с треком You Religion. И на самом деле мощный трек. И вообще поиск новой религии — это на самом деле чисто про нас. Вот когда мы пытаемся резко поменять жизнь. Вот, ну, вот это состояние, когда ты в воскресенье вечером решаешь, мол, все, с понедельника я другой человек. И покупаешь коврик для йоги, на котором потом 2 года просто спит твой кот. И даже нейробиологи доказали, что мозг воспринимает резкие перемены и новые привычки как реальную физическую боль. Прикинь, ну, так что, если тебе лень переворачивать свою жизнь с ног на голову, ты не ленивый, ты просто, так сказать, спасаешь себя от страданий. В общем, бережешь себя, молодец. Ну и давай начнем с приятных и таких безболезненных привычек. Залетай прямо сейчас на наш сайт radiusfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. На кону умная колонка Алиса. Правила простые. Заходишь на сайт, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и все, ты автоматически становишься участником розыгрыша. Самое главное, нужно пройти этот тест до конца. Так что давай, включайся, и пусть Алиса уедет именно к тебе. Ну а мы на Radius FM, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-8484.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
7: Реклама.
8: Окей, как слушать Radius FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.
10: Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас сегодня 10 июля. Пятница. Ура! Что ж, мы официально это сделали, доползли, выжили, ну и просто дождались. Пятница, знаешь, это такой день, когда ты физически все еще сидишь вот на стуле в офисе, но мысленно уже вовсю разжигаешь угли для шашлыка и просто лежишь дома на диване в позе морской звездочки. Главная задача на сегодня у нас — это случайно не уснуть с открытыми глазами во время какого-нибудь рабочего созвона и просто продержаться до заветного часа X. Ну и чтобы эти финишные часы рабочей недели пролетели быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и послушаем с тобой Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган-ган-ган». Ушли, исчезли. В общем, хороший саундтрек для вечера, когда ты моргаешь, оборачиваешься, а половину офиса уже куда-то бесследно испарилась. Ну что ж, идем дальше. Альфа и Ману Чао с их жизнерадостной работой «Эмэми Пьячи», что переводится как «Мне это нравится». На самом деле чистая правда. «Мне это нравится». «Мне нравится эта пятница». Ну и начнем с трека «I'll be waiting» от Инны и Рехэп. «Я буду ждать». На самом деле, настоящий гимн сегодняшнего дня. «Я буду ждать». «Я буду ждать конца рабочего дня». Ну что ж, у нас пятница, все же, мы дождались, поэтому потихоньку расслабляйся, отдыхай. Все рабочие задачи уже потихоньку можно переносить на следующую неделю, чтобы в понедельник страдать. Но неважно, сегодня пятница, у нас впереди два выходных, об этом пока не думаем. Просто расслабляйся, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 11 часов. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
2: Да, Леша, расскажу о первой и актрисе и возможном запрете соцсетей для всех детей Евросоюза.
0: В радиусе новостей.
2: Россиянам скоро станет проще переезжать в Беларусь, а белорусам в Россию. Указ подписал Александр Лукашенко. Главное новшество – граждане одной страны смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание на территории другой на основании самого факта гражданства. Раньше для этого требовались дополнительные основания. Грозы ожидаются местами по Беларуси. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности – повреждения и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Новые атаки на Иран. Госсми страны сообщают о двух военных объектах в южной части республики, по которым был совершен воздушный удар. Известно, что одним из них стала морская база. Примечательно, что представители США от причастности к очередным ударам по Исламской республике открестились. В Еврокомиссии подготовили экспертный доклад об опасности социальных сетей для детей. Участие приняли десятки экспертов, в том числе психологи. По информации СМИ, доклад будет опубликован в понедельник и станет ключевым шагом в хорошо спланированной кампании Еврокомиссии по введению общеевропейского запрета на использование соцсетей детьми. В мире кино назревает революция, и персонаж Тилли Норвуд готовится к своему первому выходу на первый план. Ей доверили главную роль в полнометражной картине. Производством ленты занимается Эллен ван дер Вильден, которая и стоит за созданием Тилли. В процессе работы над фильмом творческий коллектив, режиссеры, сценаристы и редакторы будут тесно взаимодействовать со специалистами в области искусственного интеллекта. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте плюс 17-19, в Минске 19-21 со знаком «плюс», в Витебске плюс 20-22, в Могилеве 21-23 выше нуля, в Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Трек о том, как чертовски хочется вернуться в детство, где твоей главной проблемой было вовремя зайти домой, а не весь этот вот взрослый стресс, работа. Ой, давай не будем о плохом. Но иногда наша унылая, вот эта взрослая рутина тоже приносит, на самом деле, дикий профит. В общем, один мужик из Мэриленда просто поехал забрать пиццу для семьи. Ну, абсолютно нормальное действие. На сдачу взял лотерейный билет за $10, стер монеткой и выиграл $77 000. Понимаешь, да? И знаешь, на что он их потратит? На оплату долгов и счетов. Вот это я понимаю. Истинный кайф взрослой жизни. Закрыть коммуналку, выдохнуть и спать спокойно. Так что не вешай нос, обычная бытовуха тоже может сделать тебя миллионером. Давай, иди за пиццей. Ну а пока ты обуваешься, давай глянем, какая погода сегодня в Минске нас ждет.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай»? Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, а при грозах ветер будет порывистый. В Гродно и Бресте днем плюс 17, плюс 19, в Минске днем 19, 21 градусов тепла, в Витебске днем плюс 20, плюс 22, в Могилеве днем плюс 21, плюс 23 и в Гомеле днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
5: Трицыны.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Вчера у сестры на даче пила самогон. На утро как заново родилась. Это как? В капусте нашли.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Слушайте космические синты, да, это Mind of the Prizes с треком Galaxy, и под такую музыку реально чувствуешь себя пилотом какого-нибудь межгалактического корабля, даже если на самом деле ты просто стоишь на светофоре. Ну и если говорить о всяких полетах, в общем, ученые из Гарварда доказали, что когда ты мечтаешь и улетаешь мыслями вообще непонятно куда, твой мозг в этот момент на самом деле прокачивает память и обучаемость. Прикинь, да? То есть, если начальник вдруг застукает тебя залипающим в одну точку, уверенно говори, что нет, я не втыкаю в одну точку, я не туплю. Ты, так сказать, оптимизируешь оперативную свою память по одной методике научной. Ну и пусть он не мешает науке. В общем, мечтай смелее, у тебя сегодня все получится. Я в тебя верю. Идем дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Натальи Ленской «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша, обычная, умная, с опытом, результатами и адекватной жизнью. Но каждый раз, когда у нее что-то получалось, она ждала одного, что сейчас кто-нибудь подойдет и скажет: «Извините, произошла ошибка, вы тут случайно».
3: Класс! Человек работает, старается, а внутри охранник с бейджиком самозванец.
2: Маша думала, что синдром самозванца бывает только у гениев или начинающих, но психология давно говорит, чаще всего он возникает у нормальных, думающих и ответственных людей, у тех, кто умеет сомневаться и сравнивать себя с другими.
3: То есть, чем больше мозгов, тем больше тревоги?
2: Почти так. Синдром самозванца – это не отсутствие компетенции, а привычка обесценивать свои успехи. Удача, случайность, помощь, просто повезло, что угодно, лишь бы не признать: «Я справился».
3: Интересно. Ошибся – значит, я плохой. Получилось? Но это так, не считается.
2: Маша замечала, чужие достижения она уважает, а свои проверяет под увеличительным стеклом. Это эффект внутреннего критика, который говорит: не ты можешь лучше, а ты недостаточно хорош вообще.
3: Такой внутренний комментатор, который никогда не ставит лайк.
2: Психологи отмечают, синдром самозванца усиливается в новых ролях, при росте, смене среды, повышении, когда ты еще не привык к новой версии себя, а старая самооценка уже не подходит.
3: То есть ты вырос, а внутри остался прежний «я тут ненадолго».
2: Да, и вместо радости появляется тревога: а вдруг сейчас раскроют? А вдруг я не дотягиваю? А вдруг все остальные умнее?
3: Спойлер. Все думают то же самое.
2: Выход начинается не с уверенности, а с честности. Признать, сомневаться нормально. Не обесценивать путь. Фиксировать факты, а не эмоции. Что сделано, чему научился, какой результат. И еще. Перестать ждать чувства «я готов на 100%». Его почти ни у кого нет. Большинство растет по ходу дела.
3: Получается, самозванец – сигнал роста.
2: Именно так. Если он появился, значит, ты вышел за пределы привычного. То есть живешь и развиваешься. А это главное.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система «Виза». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, слышимся с тобой в эту пятницу, 10 июля. Ну что ж, поздравляем, мы на финишной прямой. Пятница, ура! И знаешь, пятница — это такой удивительный день, когда вот вся рабочая продуктивность просто стремится к нулю. Но зато скорость планирования выходных бьет все рекорды. Твой мозг уже, ну, часа как два отдыхает где-то за городом, а тело просто сидит на стуле и делает вид, что очень внимательно работает. Ну что ж, я предлагаю не сопротивляться этому чувству и спокойно дожить до вечера под хорошую музыку. Но чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Fastboy Rush с треком Wave, волна. И это на самом деле хорошая инструкция на вечер. Пора ловить волну выходного расслабления и махать ручкой всем рабочим чатам.

0: Дэвид Гетта с треком «I'm good». У меня все отлично. На самом деле, самая наглая ложь, которую мы произносим по пятницам. Ну и самым первым у нас прозвучит Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». «Извини, я здесь ради кого-то другого». Хорошая отмазка для пятницы. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really... Я предлагаю то же самое, как Бенсон Бун, сказать «Извини, я здесь ради кого-то другого», всем рабочим делам на ближайшие 30 минут и просто раствориться в музыке. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 12.02. О самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Рома Савосик.
1: Привет, расскажу, как МВД борется с интернет-мошенниками и сколько стоит жилье в США.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь будет настаивать на международном расследовании удара ВСУ по автобусу с юными белорусскими футболистами в Брянской области, заявила представитель МИД нашей страны Ирина Величко. Дипломат отметила, что Беларусь уже направила обращение в ряд международных структур, уточнив, что Минск считает спровоцированной агрессией атаку украинского дрона на белорусских мирных граждан. 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Благодаря этому сотрудники МВД заблокировали 18 фишинговых интернет-ресурсов. Кроме того, были задержаны 5 курьеров, действовавших в интересах аферистов, у которых изъято свыше 30 тысяч белорусских рублей. Среди мошеннических схем все так же лидируют фальшивые интернет-магазины с низкими ценами, звонки от имени лжечиновников и хищения с использованием соцсетей. В Минске опубликован график отключения горячей воды в июле. Как отмечают в Мингорсполкоме, неудобства для жителей столицы будут максимально сокращены в случае успешных испытаний трубопроводов, тепловых сетей и отсутствия дефектов. Требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ отключение не будет превышать 13 суток. Цены на жилье в США достигли исторического максимума. Прямо сейчас медианный ценник составляет 440 тысяч долларов. Только за июнь недвижимость в Штатах подорожала на 2%. Как отмечают аналитики, рост цен в годовом выражении продолжается уже 36 месяцев подряд. По мотивам аниме «Наруто» снимут полнометражный фильм. Режиссером и сценаристом грядущего лайф-экшн-ремейка станет Дестин Дэниел Креттон, постановщик «Шан-Чи и легенда десяти колец» и выходящего в конце июля «Человек-паук. Новый день». Уже был объявлен всемирный кастинг для экранизации популярной манги, в ходе которого выберут актеров на главные роли. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, при грозах ветер порывистый. В Гродно и Бресте днем плюс 17-19, в Минске 19-21 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве 21-23 тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Деми Ловато сейчас пела соло. Ну слушай, ведь реально быть одному — это сейчас какой-то люксовый тренд. Все эти свидания с собой, осознанное одиночество и тому подобное. Но, если честно, вот даже когда заказываешь пиццу на двоих, да, на сайте, и съедаешь ее при этом один под сериал, это неосознанность. Это тебе просто лень с кем-то ею делиться. Это на самом деле кайф. Никто хотя бы не жужжит по духам. Ну и говоря про жужжащих, а именно шмелей, оказывается, они умеют жестко расстраиваться, прикинь. Им во время эксперимента дали соленую воду вместо сладкого нектара, и мохнатые на камеру качали головой и брезгливо вытирали лапками рот. Ну, честно, я теперь шмелей даже уважаю больше, чем половину своих контактов. Они выражают эмоции хотя бы честнее. Вот тебе на работе, да, впаривают какую-то задачу. Ты вежливо улыбаешься, а вот шмель бы на твоем месте просто плюнул бы и улетел. В общем, если тебе сегодня пытаются, так сказать, подсунуть что-то странное, будь как шмель, цени себя, не соглашайся на невкусное и двигайся только к сладкому. Тем более погода в Минске к этому, возможно, располагает, а может и нет. Прямо сейчас и узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, а при грозах ветер будет порывистый. В Гродно и Бресте днем плюс 17, плюс 19, в Минске днем 19-21 со знаком плюс. В Витебске днем плюс 20, плюс 22, в Могилеве днем 21-23 градусов тепла. В Гомеле днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: прощается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Так, ну что ж, откладываем в сторону все отчеты, закрываем скучные рабочие вкладки и настраиваем свои приемники на максимальную громкость. На Радиус ФМ пришло время для нашей самой щедрой рубрики в эфире Gift Time. Ну что ж, пятница, в целом день прекрасный, до выходных осталось всего ничего, а это значит, что самое время взбодриться и забрать наш суперприз. Тем более, что сегодня на кону у нас просто нереальный, а главное, здоровый подарок. Безлимитный абонемент на целый месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Да-да, ты сможешь качать железо, крутить педали и проводить себя в форму в любое время абсолютно бесплатно. Чтобы начать свой идеальный спортивный месяц и забрать этот крутейший бонус, тебе нужно прямо сейчас включить свою логику и ответить на один любопытный вопрос из мира фитнеса. Итак, слушай внимательно. Профессиональные тренеры и фитнес-эксперты в залах часто спорят о пользе разных упражнений, но в одном они единогласны. Существует одно базовое классическое упражнение со штангой или гантелями, которое официально признано самым эффективным в мире для одновременного сжигания калорий и проработки наибольшего количества мышц во всем теле, включая ноги, спину, пресс и ягодицы. Что это за король фитнеса? Вариант А – приседания. Вариант Б – жим штанги лежа. Вариант В – подъем штанги на бицепс. Ну что ж, один из этих вариантов 100% правильный. И свой правильный ответ прямо сейчас пиши в комментариях в нашей группе в Телеграм. Просто заходи в поиск, вбивай Радиус ФМ. Там будет снизу, в левом нижнем углу, такой значок сообщения. Тыкаешь туда и пишешь вариант ответа. Оставляй свой вариант под вот туда. И времени у тебя совсем немного. У тебя будет два трека, чтобы правильно ответить, подумать. А сразу после этого я возвращаюсь, и мы подведем итоги. И я назову счастливчика, который заберет безлимит в адреналин. Ну что ж, играем.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Kids Time на Радиус FM.
1: Ну что, два трека пролетели как одно мгновение. Наш телеграм-канал буквально разрывается от ваших сообщений. А это значит, что пришло время раскрыть карты и отдать наш заветный фитнес-приз. Напомню, сегодня в игре Gift Time мы искали обладателя безлимитного абонемента на месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И вопрос у нас был самый что ни на есть спортивный. Какое базовое упражнение официально признано королем фитнеса за максимальное сжигание калорий и проработку почти всех мышц тела? Конечно же, опытные качки и любители здорового образа жизни нас не подвели. Абсолютно правильный вариант ответа А – это приседания. Именно присед со штангой или гантелями задействуют самые крупные мышцы нашего тела, заставляя организм работать на пределе и топить калории просто как безумный. Ну и быстрее и точнее всех в нашем телеграм-канале оказался Матвей из Минска. Матвей, мы тебя поздравляем, этот абонемент твой, эти аплодисменты тоже тебе. Что ж, я считаю, это отличный повод начать эти выходные со спортивного рекорда. Но для всех, кто, к сожалению, немножко не успел, напоминаю, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это твое идеальное пространство для перезагрузки, силы и отличного настроения. Тебя ждут огромные, просторные тренажерные залы, оснащенные самым топовым и современным оборудованием, отличные кардиозоны, огромный выбор групповых программ на любой вкус и, конечно, команда профессиональных тренеров, сокрушительный вайб и результат, реальный результат. Ну что ж, хватит откладывать на завтра, выбирай здоровый образ жизни вместе с «Адреналином». Наш интерактивный час плавно подходит к своему завершению. Я ненадолго покидаю тебя, но уже в следующем часу мы встретимся. А пока слушаем самые топовые треки. Ты на Радиус FM, не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит.

0: Auto.by.
1: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Реклама. Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас все еще пятница, все еще 10 июля, а значит, рабочая неделя официально выходит на свою финишную прямую. Самое время сбавить темп, выдохнуть и настроиться на волну отдыха. Тем более, что сегодня отмечается один из самых милых, но неофициальных праздников в мире. День благодарности капибарам. Капибары — это абсолютные чемпионы по спокойствию, дружелюбию и умению ловить дзен в любой непонятной ситуации. И в эту пятницу мы предлагаем тебе взять с них пример, отложить бесконечные списки задач, устроиться поудобнее и просто наслаждаться моментом. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой топовый трек «I Like The Way You Kiss Me». Идем дальше. Offenbach с треком Be Mine. Это легендарный французский deep house хит с полным гитарным рифом, мягким вокалом и безупречным чувством ритма. И Камрад с треком Be Mine. Это солнечный легкий инди-поп трек с тропическим вайбом и очень цепляющим припевом. В общем, делай глубокий вдох, выпрямляй спину и позволь себе расслабиться так, как ты это сделал, ну, как бы ты это сделал или как бы это сделала капибара. Ну а мы пока что пробежимся быстренько по новостям. Столица 13.02, привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, что с очередями на границе и кто стал первым полуфиналистом Мундиаля.
0: В радиусе новостей.
2: У выпускников вузов Беларуси вскоре начнется трудоустройство по распределению. При себе молодые специалисты в пакете документов должны иметь документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета, документы об образовании или документы об обучении, свидетельство о направлении на работу. Также напомню, что молодые специалисты, впервые поступающие на работу, трудовую книжку и страховое свидетельство не представляют. Их оформляет наниматель. 750 машин стоит в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза. Наиболее напряженная ситуация сложилась на польском направлении. Перед пунктами пропуска Тересполь, Бобровники и Кузнеца-Белостоцкая находятся 400 легковушек. Очереди сохраняются и для грузового транспорта. Перед польскими пунктами пропуска Кукурыки и Бобровники стоят 200 фур. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Темпы заполнения европейских подземных хранилищ газа упали до 6-летнего минимума. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС. Это происходит на фоне экстремальной жары, что дополнительно осложняет задачу создания запасов к зимнему сезону. На сегодняшний день БХГ Европы заполнены лишь на 51%, что на 15% ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Накануне французы обыграли команду из Марокко. В ходе встречи Килиан Мбаппе настиг в гонке снайперов лучшего голеадора этого турнира Лионеля Месси. У обоих теперь по 8 голов. Отмечу, что Мбаппе, к тому же, в первом тайме не реализовал пенальти. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла, в Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля, в Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22, в Могилеве и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла, в Витебске ночью ночью плюс 13-15, днем 21-23 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Трек «Lordly» на Radius FM, и это трек, под который ты моментально чувствуешь себя таким властелином мира, королем жизни, ну или хотя бы человеком, который может позволить себе сыр не на акции. Но, давай честно, вот весь этот королевский пафос держится ровно до того момента, пока ты не выложишь фотку в сеть и не начнешь каждые 3 секунды обновлять страницу ради лайков. И тут ученые провели исследование и выяснили, что дикая охота за лайками — это признак скрытой депрессии. Мол, уязвимые люди сильнее зависят от одобрения в интернете. Ну, слушай, на самом деле, ну глупые же, а? Но если ты запостил свой идеальный завтрак, а его никто не лайкнул, это не депрессия, это просто у твоих друзей нет вкуса. Так что забей, ты в полном порядке, а твои фотки топ в любом случае. А вот у погоды в Минске сегодня вообще нет никаких депрессий. А вот что будет завтра, прямо сейчас и узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, а местами даже прогремят грозы. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20. В Бресте ночью 10-12, выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске ночью от 13 до 14 градусов тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 21, плюс 23. И в Витебске ночью 13-15 выше нуля, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении Яндекс.

0: Акуна цитата.
1: Пятница в самом разгаре, а это значит, что пришло время сделать идеальную паузу и забрать наш шикарный подарок. В эфире твоя любимая игра «Акуна цитата». До выходных остались считанные часы, настроение уже максимально расслабленное, и у нас есть отличный спонсор для твоих идеальных вечеров. Большой, ароматный и невероятно вкусный премиальный набор чая «Такамори». Поверь, этот чай согреет, поднимет настроение и добавит уюта в твои долгожданные выходные. А чтобы забрать этот крутой чайный сет тебе, нужно прямо сейчас включить свой слух на максимум. Я приготовил короткий аудиофрагмент. Слушай внимательно этот отрывок из мультфильма и угадывай, откуда взят этот звук. Итак, слушаем.
2: Ладно, да, мне вас не различить. Может тебе повесить бубенчик? На шею.
3: Бубенчик?
2: Ладно, согласен, бубенчик это плохо, просто...
3: Не-не-не, лучше футболку с надписью.
1: Вот такой вот у нас отрывок. Итак, три варианта ответа. Что же это за мультфильм? Вариант 1 «Три богатыря», вариант 2 «Головоломка» и вариант 3 «Мадагаскар». Один из этих мультфильмов – стопроцентная разгадка. А твой вариант ответа прямо сейчас жду в комментариях в нашей группе в Телеграме. Все как обычно. Заходишь в поиск, вбиваешь «Радиус FM» и оставляешь циферку. Там будет... В нашем телеграм-канале левый нижний угол, такой значочек. Пишешь туда сообщение и пишешь нужную циферку. Времени на размышление у тебя немного. У тебя есть ровно 2 трека, чтобы вспомнить любимые мультики, зайти в соцсеть и отправить нам сообщение. А сразу после этого я вернусь, подведу итоги и назову имя счастливчика, которому уедет крутейший набор чая «Такамори». Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ. Zayn. Die for me.

0: Акуна-цитата.
1: Ну что ж, Акуна-цитата на связи. Два трека пролетели незаметно, но наш телеграм-канал, как всегда, просто закипел от ваших ответов. А это значит, что пришло время раскрыть карты и узнать, кто же забирает наш чайный приз. Напомню, в игре Акуна Цитата мы разыгрывали большой, ароматный и невероятно вкусный премиальный набор чая Такамори. И задание было такое. Узнать мультфильм по короткому аудиофрагменту. Послушаем его еще раз.
2: Ладно, да, мне вас не различить. Может тебе повесить бубенчик на шею?
3: Бубенчик?
2: Ладно, согласен, бубенчик это плохо, просто...
3: Не-не-не, лучше футболку с надписью.
1: Но мне кажется, эти голоса просто невозможно ни с чем перепутать. И это... Вариант ответа 3. Легендарный культовый Мадагаскар. Как говорили классики, улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Быстрее, точнее всех в комментариях оказалась Кристина. Кристина, я тебе поздравляю, эти аплодисменты тебе. Чайный набор Такамори теперь твой. Ну а для всех, кто сегодня немного не успел, напоминаю, что чай Такамори — это твой идеальный компаньон для минут настоящего расслабления и гармонии. В каждом глотке богатство вкуса, утонченный аромат и только отборные чайные листья, которые помогут тебе согреться, перезагрузиться и забыть о любой офисной суете. Устрой себе правильную паузу посреди безумного дня, выбирай изысканное качество вместе с Такамори. Ну а наш пятничный интерактив на Радиус FM пока что... подходит к своему логическому завершению. Встретимся с тобой уже в следующем часу, а пока слушаем топовую музыку.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Рекламная игра «Включаем лето». В три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны.

0: Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
1: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали «Kungsta Phyllis London» и «Might Enterprise» с треком «Galaxy». Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
5: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Пятница, 10 июля, и вот, слушай, ты чувствуешь этот момент, а? Рабочие уведомления летят в беззвучный режим. Почта закрывается сама собой, а в голове пульсирует только одна мысль. Ура! Выходные. Это время, когда можно выдохнуть, скинуть груз недели и просто кайфануть. Ну а на Радиус FM мы не просто включаем музыку, мы включаем режим полного погружения. И я готов запустить наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков, без рекламы, без разговоров, без всего лишнего, только ты и музыка. И послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Это такой стильный, обволакивающий синти-поп с сочным диско-вайбом и глубоким вокалом. Been left in the dark. Идем дальше. David Guetta и One Republic с треком I Don't Wanna Wait. Этот трек советую слушать в машине по дороге за город с открытыми окнами. Ну и самым первым у нас прозвучит Миша Миллер с треком Don't Leave. Делай глубокий вдох, позволь себе расслабиться. Пятница создана для того, чтобы просто кайфовать. И когда будешь готов узнать, что произошло в мире, прямо сейчас. Готов? Отлично, тогда узнаем. Столица 14.02, привет. О самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, когда в Беларусь придет потепление и как изменились цены по стране.
0: В радиусе новостей.
2: С понедельника в Беларуси начнется потепление. Как утверждают синоптики, уже к середине недели столбики термометров прогреются до плюс 29 градусов. Однако в ближайшие выходные погода будет переменчивая. Чистое небо может чередоваться с беспричинными помутнениями. Затемно возможен туман. Днем на большей части страны короткие дожди, местами сильные, с грозами и ветром. Цены в Беларуси за месяц выросли всего на 0,3%. Инфляция в стране продолжает замедляться. В годовом выражении индекс потребительских цен составил 4,3%, а месяцем ранее 4,8%. Согласно данным статистики, мясо в июне продемонстрировало и рост, и падение цен. Например, бескостная говядина подорожала на 0,4%, в то время как бескостная свинина подешевела на 0,36%. Васильковые светофоры появились в Витебске. Их подготовили к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств «Славянский базар». Секции желтого света украсили главным символом фестиваля «Васильком». Такая идея возникла у организаторов, но надо было еще согласовать все с госавтоинспекцией. В итоге после проверки там дали добро. Первый светофорный объект с «Васильком» появился на Московском проспекте. Жаркое лето вновь стало причиной масштабных лесных пожаров в Турции. В окрестностях Бодрума огненный фронт наступает на жилые дома, несмотря на ожесточенное сопротивление чрезвычайных служб. Укротить стихию пытаются десятки пожарных расчетов, спецтехника и авиация. Женщина из США избавилась от образования в желудке с помощью диетической колы. У пациентки наблюдалась сильная боль в верхней части живота. Выяснилось, что в желудке у нее образовался плотный комок из непереваренной пищи. В качестве лечения медики назначили 1,5 литра диетической колы в день. И уже на второй день после начала приема колы женщина отметила, что боль и тошнота начали исчезать. Повторное исследование показало, что комок полностью исчез. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 74 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 23 копейки. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью +10-12, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью +11-13, днем +20-22. В Могилеве и Гомеле ночью +12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью +13-15, днем 21-23 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: На самом деле, я понимаю, вот этот вайб Post Malone, вот чувствовать себя рок-звездой, швырять миллионы направо и налево. Хотя наше стандартное вот это чувство себя рок-звездой, это когда находишь заначку в кармане куртки, которую не носил с прошлого сезона. Но, слушай, в общем, есть люди, у которых с госпожой удачей реальный контракт. В общем, мужик из Иллинойса просто зашел в магазин за газировкой, взял лотерейный билет и сорвал джекпот. 1 300 000 долларов. И ладно бы один раз. 15 лет назад он в эту же лотерею уже забирал 45 тысяч. И знаешь, как он прокомментировал новый выигрыш? Сказал, забавно. Серьезно? Забавно? Забавно это, когда ты случайно надел разные носки и заметил это только вечером. А 1 300 000 – это повод купить этот магазин вместе, ну, я не знаю, с продавцом и газировкой. В общем, если тебе сейчас кажется, что твоя удача где-то там, вообще не парься, она просто копит проценты, чтобы выдать тебе все сразу. Ты все делаешь круто, твой личный джекпот уже в пути, так что двигайся только вперед.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, а местами даже прогремят грозы. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12, днем 18-20, выше нуля. В Бресте ночью 10-12, тепла, а днем плюс 19, плюс 21. В Минске ночью от 11 до 13, выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 21, плюс 23. И в Витебске ночью 13-15. Градусов тепла, а днем от 21 до 23 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градейский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
8: 3 цены, 3 цены.
9: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
11: Нет радиоприемника?
12: Не оплатил подписку?
13: Хочется чего-то нового?
1: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
14: Алиса, включи Радиус FM.
15: Включаю.
1: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Кэллум Скотт и Леони с треком «Stay» и песня о том, как сильно хочется остаться еще хоть на 5 минут. Вот, ну, к примеру, когда припарковался у дома, но не выходишь из машины. Сидишь такой в темноте, смотришь в лобовое стекло, потому что дома много дел. А тут твой такой личный оазис. И, ну, но вот откуда точно не стоит уходить, так это от нас. Потому что уже в следующем часу Кирилл Громов ворвется со своим топ-чартом и разложит по полочкам все о самых топовых исполнителях этой недели. Но прямо сейчас залетай на наш сайт radiosfm.by. Там проходит музыкальное тестирование. Схема простая. Заходишь на сайт, слушаешь топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и обязательно проходишь тест до конца. И все. После этого ты автоматически участвуешь в розыгрыше умной колонки Алисы. В общем, дерзай, забирай свой приз. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это утро, этот день. Желаю тебе классного вечера, продуктивных выходных. Ну и встретимся с тобой уже вечером в программе «В движении» с 7 до 9. Поэтому не скучай, скоро услышимся.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Руки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Когда серверу или большой программе нужно прекратить работу, у инженеров есть два пути. Первый — это жесткое отключение. Ну, грубо говоря, выдергивание вилки из розетки. Это быстро, но опасно. Данные могут стереться, а файлы повредиться. Поэтому профессионалы используют Graceful Shutdown — мягкое завершение работы. Как оно работает, сейчас разберемся.
0: Технодзен.
1: Когда запускается этот самый Graceful Shutdown, сервер получает сигнал о закрытии, но не включается мгновенно. Он спокойно дописывает текущие файлы на диск, мягко закрывает активные соединения, благодарит другие компьютеры за работу и только после этого плавно гасит свои экраны. Все сохранено, система готова к новому старту. И, кстати, мое с тобой путешествие в мир технодзена подходит к концу. Мы вместе учились находить покой среди шума, объясняли сложные технологии и переводили их на язык человеческой души. И этот проект заслуживает своего мягкого завершения.
0: Технодзен.
1: Поэтому вот мой последний совет. Тебе технологии приходят и уходят, алгоритмы меняются, но твой внутренний дзен — это твоя способность остановиться, вдохнуть и почувствовать момент. Когда этот эфир закончится и музыка затихнет, просто закрой глаза на 5 секунд и поблагодари себя за этот путь.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group Plus 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси продолжают работу электронная очередь для подачи документов в ВУЗы. В частности, через личный кабинет участника ЦЭЦТ на сайте РИКС абитуриенты могут заранее забронировать удобные дату и время посещения приемной комиссии, выбрав ВУЗ, факультет и специальность. В Минобразовании уточнили, что услуга доступна абитуриентам, сдавшим ЦЭЦТ в 25-м и 26-м годах. Лесные массивы по всей Беларуси полностью открыты для посещения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза, то есть заходить в леса или заезжать на машине можно по всей стране. Однако специалисты рекомендуют проверять актуальные данные, так как ситуация может измениться из-за переменчивой погоды. В ГАИ Минска назвали самые опасные районы столицы для мотоциклистов. Как оказалось, львиная доля дорожных инцидентов с участием двухколесного скоростного транспорта приходится на Фрунзенский и Первомайский районы города. При этом Фрунзенский район является самым большим по численности, а в Первомайском – большая концентрация молодежи, которая выбирает для передвижения именно мотоциклы. Новый разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом может быть оперативно согласован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, каналы связи между странами работают в штатном режиме. И контакт может быть согласован очень быстро, если понадобится такая необходимость. Напомню, предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 4 июля. Италию накрыла очередная волна аномальной жары. Температура воздуха в центральных и южных регионах достигла плюс 45 градусов. Министерство здравоохранения ввело высший красный уровень опасности. Это означает, что погода представляет угрозу для здоровья всего населения, а не только для пожилых и больных людей. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем слабый до умеренного. При грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 21-23 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет, время уикенда. Это значит, что рабочие чаты можно смело бросать в игнор, дедлайны красить в красный цвет и выкручивать громкость на максимум. В эфире Радиус ФМ время главного часового механизма ваших выходных – топ-чарта. С тобой Кирилл Громов, и в ближайшие 120 минут мы будем изучать результаты твоего кликания на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил настолько безумный, что у некоторых треков явно закружилась голова. Для начала давай вспомним, кто заправлял делом ровно 7 дней назад. На третьем месте у нас были Кунгст и Апилос Лондон – Galaxy. Под номером 2 располагались BTS с треком Swim. Ну и первое место досталось Bibi Rexha и Faithless New Religion. Но былая слава быстро проходит, пора писать новую историю. Открываем хит-парад, и на 20-й строчке у нас немецкие легенды Tokyo Hotel со своей меланхоличной работой How to Love. Слушай.
0: Это топ-чарт. Радиус FM. 20-е место.

0: 19-ю строчку нашего рейтинга сегодня забирает проект Do It Pop с динамичным кавером Love Me Again. Ну а мы на пару минут пакуем чемоданы и отправляемся через океан. Время топ-билборда. Выясним, под что прямо сейчас сходит с ума на американских вечеринках. Пятерка лидеров Billboard Hot 100 выглядит так. На 5-й позиции Оливия Дин, Man I Need.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Дрейк, Янис. Номер 3 достается Элли Лонгли, Be Her. Тейлор Свифт в этой таблице под номером 2, I Know It, I Know You. И Элла Лонгли забирает первое место с треком Choosing Texas. Элла Лангли, конечно, захватила Америку, ну а мы сегодня послушаем трек сочной американки Беллы Кей под названием «I love it, I love it, I love it», которая задорно штурмует 63-ю строчку чарта.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-й строчке у нас австрийцы Клан Карусели и гипнотический дипхаус Бенгер Райт. Музыканты славятся тем, что пишут треки, под которые идеально либо ехать по ночному городу, либо задумчиво смотреть в стену. Но расслабляться некогда. За неделю австрийцы потеряли одну позицию, аккуратно съехав к нам с 17-го места. Ну а сейчас время заглянуть в музыкальный хрустальный шар. У нас фреш-прогноз, оцениваем мощный международный коллаб. Бразильский волшебник Алок объединился с великолепной Дженнифер Лопес, и их трек Everything Fine призван доказать, что все действительно будет хорошо. Слушаем и решаем, пустим ли мы в чарт на следующей неделе этих ребят.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня отвоевала большая интернациональная команда Alok Z by Portugal The Man со своим летним гимном Dive Into The Ocean. Ну что сказать, за неделю парни знатно нырнули, растеряв сразу 4 позиции и опустились с 13 места. Океан твоих голосов штормит, ну а мы не унываем и резко переключаем тумблер на наш музыкальный обзор. У нас машина времени полным ходом идет, у нас перемотка, отправляемся в жаркое лето 2012 года. Время, когда греческий проект Playman и сладкоголосая певица Demi заставляли плясать абсолютно каждый курортный клуб под свой хит «Fallen». Вспоминаем этот легкий вайб.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: 16-ю позицию нашего чарта сегодня собирает Дон Диабло вместе с группой Fits and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Да, для Дона неделя выдалась, мягко говоря, прохладной. Наш радиомалыш потерял 4 позиции, свалившись к нам прямиком с 12-го места. Фанатам Дона пора устроить хорошую мобилизацию на сайте, а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии. Заглянем, от чего плавятся колонки на пляжах Мельбурна или Сиднея. На вершине австралийского хит-парада сейчас уверенно сидит Джош Фэвис со своим клубным ремейком легендарного хита Мадонны «Like a Prayer». Давай заценим этот горячий австралийский саунд.
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: выбор.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Реклама. Это топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: На 15-й строчке у нас абсолютные новички эфира. Тандем, Dream House и Not Scandal с призывающим к действию треком Move. Ребята только-только зашли на нашу турнирную таблицу и сразу с ноги открыли дверь в топ-15. Отличный старт. Посмотрим, как они справятся с гравитацией чарта на следующей неделе. Пока новички обжигают позиции, мы снова активируем наш футуристичный радар. У нас фреш-прогноз и на очереди стильный, загадочный исполнитель Эдвард Зоун со своим треком Мадрид. Включаем испанские вайбы посреди нашего уикенда, оцениваем и не забываем голосовать.
4: Фреш прогноз.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня оккупировал Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с их пронзительным треком «Ган-ган-ган», и здесь у нас драма космических масштабов. На прошлой неделе этот трек вальяжно сидел на третьей строчке в первом часе, ну а сегодня он потерял целых 11 позиций. Вот уж действительно, улетел так улетел. Но долго грустить мы не будем, ведь на 13 месте у нас британцы Сони Фудера, D.O.D., Поппи Баском со своим хаосом «Think About Us». Интересный факт, эти ребята за неделю умудрились подняться на одну строчку вверх, совершив изящную рокировку. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
1: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь
3: Топ-чарт.
4: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 12-ю позицию занимают скрывающиеся под маской продюсер KDDK и Алекс Альта со своим клубным боевиком One and Two. На этой неделе парни показали завидное упрямство и поднялись на одну строчку вверх по сравнению со своим 13-м местом в прошлом часе. Да, шаг за шагом пробираются к вершине, а пока они карабкаются, мы открываем архив европейских танцполов. У нас перемотка, мы переносимся в 2005-й, когда знаменитый немецкий диджей и продюсер Тимо Масс взорвал эфиры с сильным рок-н-ролльным электронным треком First Day, где на вокале отметился сам Брайан Молко из группы Placebo. Вспоминаем этот дерзкий шедевр.
3: Перемотка. Перемотка. Это Топ-чарт. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: В шаге от топ-10 на 11 месте замер интернациональный проект Андрея Нуны и команды Hunter X со своей блистательной работой Golden. За прошедшие 7 дней ребята совершили неплохой камбэк, поднялись на 5 позиций сразу вверх со своего 16 места. И золото снова начинает поблескивать, и перед большим перерывом давайте традиционно заглянем на туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart, посмотрим, какие синглы прямо сейчас водят с ума всех британцев. На 5 месте Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me.
2: Топ UK Single Chart.
1: Под номером 4 Гарри Стайлз, American Girls. Майкл Джексон с треком Billie Jean забирают 3 место в этой таблице. Под номером 2 Оливия Родриго, Stupid Song. И 1 место у Сэма Фендера и Оливии Дин, Rain Me In. Майкл Джексон стабильно в тройке лидеров, а вот на 10-й строчке британского чарта уютно устроились Проспа и Клуни со своим клубным манифестом Free Your Mind. Сделай погромче, впереди второй час, элитная десятка и имя того, кто заберет главный трофей этой недели.
2: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко был выбран первым президентом Республики Беларусь. Во втором туре всенародных выборов политик одержал уверенную победу, набрав 80% голосов. Беларусь за эти годы прошла долгий путь и закрепила за собой реноме спокойного и стабильного места для жизни. Мы полетели в космос, освоили высокотехнологичное производство и построили свою атомную станцию. Белорусская железная дорога запустит 14 дополнительных поездов на республиканский праздник Купалья. Масштабные гуляния в агрогородке Александрия пройдут уже в эти выходные. Расписание составлено так, чтобы гости успели к началу масштабной программы и смогли без проблем вернуться домой после ночного праздничного гала-концерта. В Польше открыли завод по выпуску боевых беспилотников. Он будет выпускать и системы радиоэлектронной борьбы с дронами. На развитие производства своих беспилотников Варшава выделит 26 миллиардов злотых, или почти 6 миллиардов евро. Добавлю, что по данным польских СМИ, страна занимает первое место в Европе по количеству зарегистрированных операторов дронов. 250 авиарейсов отменено в Японии из-за приближения тайфуна. Ожидается, что он в ночь на субботу обрушится на южную префектуру Окинава. В первую очередь отмены касаются рейсов, которые вылетают или прибывают в аэропорт Окинавы. Отменяются также рейсы в префектуре Кагосима. Авиаперевозчики Японии рекомендуют путешественникам проверять последнюю информацию о своих рейсах. Минская «Динамо» с поражения стартовала в квалификации Лиги конференции. Наши парни в номинально домашнем противостоянии уступили северомакедонскому «Силиксу» 0-1. Под занавес первого тайма соперники получили право на пенальти, которые успешно реализовали. Во второй половине минчане много атаковали, но подвела реализация. Далее коммерческая информация. «Белагропромбанк» предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов, сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. «Белагропромбанк» – инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 21-23 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM возвращается в твои динамики, а мы открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Никаких компромиссов. Впереди только топ-10, где каждый твой голос решает судьбу золотого кубка. И открывает великолепную десятку проект Airbox со своим загадочным и глубоким треком Graceland. На этой неделе дела у проекта идут в гору. Ребята отыграли две позиции по сравнению со своим 12-м местом из прошлого выпуска. Заслуженное место в десятке. Слушаем.
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь
5: Топ-чарт
0: Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: Десятое.
5: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована, ну а теперь давай проверим, под что прямо сейчас бьются пульсы твоих смартфонов. У нас чарт Яндекс.Музыки, и наш радар запеленговал 85-ю позицию, где вовсю штурмуют чарты исполнительница Руна со своим лиричным и цепляющим треком «Линии». Давай прямо сейчас оценим этот стильный отечественный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Радиус
1: FM. Дерзкий Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Альберт на этой неделе продемонстрировал настоящий характер хищника. Он отыграл одну позицию вверх по сравнению со своим 10-м местом из прошлого выпуска и ворвался в 9-ку лучше. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время протестировать свежий клубный эксклюзив. Закадочный Orion Fai презентует свой суперпозитивный сингл Have a Nice Day. Слушаем, заряжаемся хорошим настроением и решаем, достоин ли этот трек места в нашем топ-чарте.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-топ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает сегодня харизматичный американец Эбон со своим пронзительным синглом «Hollow». Для Эбона неделя выдалась стабильной, но чтобы пробраться к медалям, нужно поднажать. Зато трек держится в десятке, как влитой. А сейчас время стряхнуть пыль с легендарных треков прошлых лет. У нас перемотка, и «Радар» отправляет нас в 2014 год, время, когда норвежский дуэт «Nico and Vince» заставлял всю планету подпевать своему невероятно солнечному апропоп-треку «I'm Wrong». Вспоминаем этот шедевр и качаем головой.
0: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас расположился красивый тандем немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта с работой «Stay». И это одно из самых обидных падений недели. С верхней части таблицы ребята потеряли сразу 4 строчки, скатившись к нам с высокого 3-го места. Похоже, их призыв остаться слушатели поняли как-то по-своему. Но мы двигаемся дальше, и на очереди наш глобальный поисковик звуков — обзор «Шазам». Узнаем, какие треки люди по всему миру чаще всего искали в своих смартфонах на этой неделе. На 5-м месте Кюршат Кахраман, Бенни О.
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Шакира и Бёрна Бой «Дай, дай». Ловик с Тослив занимают 3-е место в этой таблице «Don't tell your dreams». Под номером 2 Ширин Дэвид «Гадгинак». И номер 1 в этой таблице — Хьюшел и Ультранейт. «I'm moving to the sun». Ну а наше внимание привлекла 24-я строчка мирового «Шазама». Туда ворвались культовые электронщики The Chemical Brothers со своим взрывным треком «Go». Настоящая классика безумного разгона танцпола.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня уверенно удерживает стильный Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction показывает отличную стабильность, удерживая позиции и шлепая конкурентов поп-вайбом. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку и отправляем в 2011 год. Вспоминаем шведскую инди-поп-диву Люки Ли и ее магнетический трек «I Follow Rivers» в культовом ремиксе от The Magician. Трек, который до сих пор заставляет сердце биться чаще. Поехали!
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений. Ночью слабый, днем слабый до умеренного. При грозах порывистый. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 21-23 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
6: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.

0: Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
1: Радиус ФМ.
2: Внимание, мы официально пересекаем экватор второго часа и заходим в зону элиты, нашу великолепную пятерку лидеров. И сегодня открыл топ-5 Кунг Стафилус Лондон Галакси. За неделю ребята немного сдали назад, потеряли две позиции и покинули тройку призеров. Ну а теперь время поддержать наших. У нас отечественный формат. Слушаем стильный, качающий электронный трек от проекта Аскета и Натан Чейм под названием «Want Ya». Наш родной белорусский знак качества в эфире.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль и четвертое место нашего топ-чарта сегодня достаются корейским суперзвездам группе BTS и своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни уверенно забрали серебро, но сегодня им пришлось отступить на две позиции назад. До пьедестала не хватило вот как-то совсем чуть-чуть, и прямо перед тем, как мы совершим тот самый прыжок к третьей строчке, еще один наш белорусский трек. Исполнитель Данман презентует свой стильный трек Cuban Gold — настоящее золото белорусского разлива. Ловим этот плотный вайп.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Но вот мы и вышли на финишную прямую, впереди только тройка медалистов. И почетную бронзу сегодня забирает экс-чемпион прошлой недели, роскошный дуэт Биберекса и Фейтлесс и их New Religion. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
1: Третье.
0: Третье место.

0: такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
1: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
0: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
1: АМК. Делаем красиво и на века.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат, всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Серебро нашего топ-чарта сегодня завоевывает Алан Уокер в комбинации Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичная драма «Broken Strings». Потрясающий результат. Ребята за неделю сделали мощнейший рывок вперед. Кто же стал номером один? Прежде чем я назову имя абсолютного триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал проект Airbook с треком «Graceland».
5: Горячая десятка.
6: Под номером 9 располагался Альберт Брайт «Wild». Эбон забрал 8-ю строчку с треком «Hollow». Под номером 7 Леони и Каллум Скотт «Stay». Зейн Малик забирает сегодня 6-е место «Die for me». Кунг, Стефилос, Лондон и Майнд Энтерпрайзи с треком «Galaxy» на 5-м месте. Под номером 4 BTS «Swim». Третье место сегодня досталось Биби Рекса и Faithless «New Religion». И под номером 2 Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И наш новый номер один — абсолютный чемпион этой недели и главный любимчик слушателей Радиус FM. Это проект Avalon Rockston со своим взрывным треком Vertigo. На прошлой неделе они были вторыми, но сегодня забрали высшую награду. Настоящий триумф качественного саунда. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, отдавай свои голоса и сам строй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только хорошую музыку. Всем пока-пока.
4: Первое.
5: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радио СФМ», и мне кажется, погода сделала все, чтобы порадовать нас в этот вечер пятницы, сделав в Минске невероятно приятную за эту неделю, первый раз, мне кажется, такую погоду. Солнечная, такая приятно ветреная, в общем, такое ощущение, что крылья просто вырастают, и хочется лететь навстречу потрясающему уикенду, потрясающим выходным. Давай-ка делать это вместе, меня зовут Ольга Венская. Погнали, не просто в новый час, а погнали в классные выходные. 17:00 в Беларуси. Кто сегодня в нашей команде? Тех, кто покидает рабочие места с большим интересом и настроением. Полин Тарасевич. Полин, привет. Что у тебя к этому часу?
2: Привет, Оля. Расскажу, как заработать 15 тысяч рублей и при этом укрепить здоровье, а также где удалось заменить теплосети без отключения горячей воды.
0: В радиусе новостей.
2: В стране уже принимают заявления на материальную помощь к школе. Многодетные семьи могут получить выплату в 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника, независимо от дохода. Денежная помощь начнет поступать с 1 августа. Обращаться нужно в органы по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Также есть адресная помощь для малообеспеченных, помощь по месту работы и благотворительные акции. В Минске впервые провели замену теплосетей без отключения горячей воды. Это сделали на улице Шаранговича. Технологию, ранее использовавшуюся для газовых сетей, адаптировали для теплоносителя. Это позволяет проводить работы без дискомфорта для жителей, сокращает время и снижает затраты. В перспективе метод планируют применять по всей стране. ВОЗ прогнозирует, к 2050 году может значительно возрасти число новых случаев онкозаболевания. Говорят о 35 миллионах случаев в год, сейчас около 20 миллионов. Все большую роль играют загрязнение воздуха и вирусы. Однако в 4 из 10 случаев рака можно избежать, исключив курение, алкоголь и нездоровое питание. Отмечу, рак остается второй по смертности причиной после сердечно-сосудистых заболеваний. Италию накрыла новая волна аномальной жары. В центральных и южных регионах температура достигла 45 градусов. Минздрав ввел высший красный уровень опасности, ведь погода угрожает здоровью всех жителей, не только пожилых. В некоторых районах Рима воздух из-за асфальта прогрелся до 57 градусов. Власти рекомендуют по возможности уезжать из городов. Миллион шагов и 15 тысяч рублей. Президентский спортивный клуб анонсировал новый проект «Марафон 10 тысяч шагов». С 24 июля в течение 100 дней участникам нужно проходить по 10 тысяч шагов ежедневно, чтобы к 31 октября набрать 1 миллион шагов. Регистрация на сайте «Шагай Белбай» уже открыта. Главный приз – туристический сертификат на 15 тысяч рублей. Чтобы претендовать на него, нужно выполнить норму минимум 80 днях марафона. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская Бай» по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайны.
1: Да, пора подсесть на колеса, потому что вечер 17.15, точная драйвовая, температура воздуха плюс 20 за бортом. Ну и скажу тебе так, что с 6 вечера до 9 часов вечера вероятность осадков небольшая, всего 10%, но чуть-чуть может покрапывать дождик для свежести, так сказать, дыхания и воздуха. Ну а я расскажу тебе также про то, что напоминает специалисты ГАИ про то, что за неподходящие шины будем штрафовать строже. Да, отдельно закреплено вот такое условие ответственность за эксплуатацию автомобиля с неисправными или неподходящими шинами. Например, речь идет об использовании сильно изношенной резины летом. Вот на это сейчас гаишники обращают внимание, поэтому не удивляйся, если вдруг тебя остановят, укажут на твой протектор, который уже стерся, и заставят заплатить штраф. Штраф от 1 до 3 базовых величин, это до 135 рублей, но ранее максимальное наказание составляло 1 базовую величину. Еще существенно вырос штраф за мусор из автомобиля. Сейчас лето, понятное дело, например, ешь мороженку, кто-то вот так вот открывает окошко, выбрасывает какие-то бумаги, но это все наказуемо. За выброшенный из автомобиля мусор или другие предметы грозит штраф от 2 до 10 базовых величин, то есть штраф может составить 450 рублей, немало. Раньше штраф был за вот такой проступок, поменьше, да, 90 рублей. В общем, понятное дело, что лето, как ни крути, кто-то из нас не заправляет кондиционеры, ездим с открытыми форточками, туда же все потом отправляем на дорогу. В общем, давайте уважать друг друга, и я уверена, таких ситуаций неприятных возникать не будет. Ну, а куда потратить денежку, мы всегда найдем. Например, в одно интересное место, где классно провести время, что, где и куда, расскажу через 2 топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.21 точно драйвовый, плюс 20 за окошком. Нужно воспользоваться наконец-то установившейся хорошей погодой и отправиться в кино Open Air. Такая возможность есть сегодня, завтра, послезавтра. И вот смотри, называется это вся история кино Open Air и проходит в городском поселке Плещеницы. Здесь кинопоказы под открытым небом. Буквально от Минска рукой подать. Бери с собой плед, чтобы было тепло, ближе к вечеру все-таки похолодает. Обязательно приятную компанию. Бери с собой что-то вкусное. А фильмы каждый раз показывают разные. Просто гугли подробно. Но вообще организаторы говорят, сама атмосфера просто удивительная, поэтому приезжай в любом случае. А еще вот эта традиция смотреть кино под открытым небом все вместе поддерживается и в городе Гродно, например. Здесь у юбилейного озера именно сегодня, 10 июля, а также 11 и 12 июля, в грядущие выходные, в 22:30 стартует вечерний кинопоказ под открытым небом в программе фильмы «Шальная императрица» и «Год. Мечтай по-крупному», а также фильм «Дополнительное время». Мне лично нравится мультик «Год. Мечтай по-крупному». Смотрела мультик яркий, сюжет интригующий, и правда, вот прям смотришь на одном дыхании. Приезжай, еще раз напомню, если говорить про Гродно, то это озеро юбилейное. В общем, наслаждаемся летом, наслаждаемся наконец-таки хорошей погодой и топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
6: Летняя распродажа на «Ламода» до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Пятница вечером, все маршруты хороши, главное, чтобы ты не передвигался по офису от стола рабочего к очередному рабочему столу или заданию. Все, заканчивай эту историю на эту неделю. Пора. Пора уже вдыхать выходные, планировать самые интересные маршруты и, конечно же, брать с собой топовую музыку Радиус FM. Здесь у нас румынская певица Инна. Тот самый трек, который ты обожаешь всем сердцем. Это Алекса Уоррена «Ordinary». В следующий раз, пожалуйста, сделать звук погромче, потому что в эфире будет Holy Flame. Солнце не надо. Надо, хочется сказать, надо, давно надо. Всю неделю мы желали этого солнца. И вот в Минске наконец-таки прояснило ближе к вечеру. Правда, и дожди, надеюсь, прекратились окончательно. Подробнее о погоде, в том числе на завтра, узнаем прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра температура на градус другой будет выше, чем сегодня. Это самая главная новость. Но, тем не менее, синоптики обещают нам сильные дожди. Но вот подробнее об этом прямо сейчас. В Бресте, да, осадки плюс 21, Гродно плюс 20, тоже осадки. Дождь будет и в Минске 20-22 выше нуля. Осадки в Витебске, Могилеве и Гомеле здесь 21-23 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета.
3: Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
5: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
8: Реклама.
9: Топ-чарт.
8: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
8: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
8: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
8: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
8: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Oh.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.42, точное драйвовое, прекрасная долгожданная пятница, и Радиус FM приветствует тебя, уже надеюсь, что ты освободился от всех забот, освободил свой мозг, голову. Я предлагаю тебе зайти в наш телеграм-канал Радиус FM, у нас для тебя разминочка для твоего серого вещества, это кибертрек, который уже завуалировал мой коллега по эфиру, мой нейропомощник, давай-ка поздороваемся с ним, его зовут и Игорь.
2: Привет, ну что? Поиграем?
1: Да, заходи для всех поигрушек в наш телеграм-канал Радиус FM и получай подарок — беспроводные наушники прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Семнадцать сорок восемь, точно, драйвовая, с нами на связи Настя. Настя, привет. Алло. Алло.
3: Алло.
2: О, Настя, что там такое стучит? Привет, это удача стучит к тебе в жизни?
3: Надеюсь.
2: Настя, как твое настроение? Как вообще неделя прошла? Как бы ты по десятибалльной системе ее оценила?
3: Ну, с учетом того, что я бухгалтер, и что сейчас налоги тяжело.
2: А мне кажется, что ты самый улыбчивый бухгалтер на свете, из всех, кого я знаю. Вот ты прям говоришь и улыбаешься. Говоришь, что неплохо, не просто мне, плохо мне, но все равно улыбается. Молодец, Настя. Вот такое позитивное отношение к жизни. Но, мне кажется, отзовется подарками, например, от Радиус FM. Поздоровайся с Игорем, моим нейропомощником.
3: Привет, и Игорь.
4: Привет. Ну что, поиграем?
3: Да.
4: Загружаю трек.
5: Она танцует под шады, движение прямо на мне. Танцуй прямо во тьме, я верю, что ты не в себе.
3: Это, наверное, Бурито «Забери меня, забери».
2: То хотела сказать, очень сложное задание. Ну, очень сложное задание. И тут вот возьми вот... Настя, подожди. Тебе надо все вот эти цифры, которые ты в голове без калькулятора у себя складываешь, просто лишили тебя вот всех познаний музыкальных. Это очень знаменитый трек. Ну, просто очень, очень, очень.
3: Так, а какие там слова?
2: Давай еще раз. Вот, только потому, что пятница. Только потому, что перестал лить дождь. Я даю тебе вторую попытку.
5: Она танцует под шады. Движение прямо на мне, танцы прямо во тьме. Я верю, что ты не в себе.
2: Настя, только не говори, что ты не знаешь ответ. Настя! Ты же бухгалтер, ты все знаешь.
3: На мне...
2: Под шаде. Ну,
3: она танцует под шаде, танцует прямо на мне.
2: Да, и это... Кто поет, помнишь?
3: Мод и еще кто-то.
4: И это правильный ответ.
2: Нет, ты знаешь, бухгалтеру все простительно, я понимаю. Конец рабочей недели, там, дебет с кредитом сводить надо. Вот, я тебе желаю разгружать свою голову для того, чтобы, ну, как-то вообще не отрываться от реальности, хорошо? И поздравляю тебя с получением классного подарка от Радиус FM.
3: Спасибо.
2: Это беспроводные наушники. Ура!
3: Спасибо.
2: Ура, ура, ура. Вот это, видишь, улыбается, уходя из нашего эфира. Ну, молодец, значит, выходные будут самыми топовыми, конечно же, в компании Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
8: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044 784 84 84.
9: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат. Всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
11: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
12: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
13: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
13: Мы говорим вам 4!
14: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
14: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
15: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Радиус FM. Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: У меня к тебе есть одно неприличное предложение: бросить абсолютно все дела и начинать зажигать этот пятничный вечер самыми яркими эмоциями здесь, в эфире Радио СФМ. Только топовая подзаряжающая музыка и возможность выдохнуть не просто эту пятницу, а всю рабочую неделю здесь, для тебя, в том числе и абракадабра. Заходи в наш телеграм-канал Радио СФМ, участвуй, выигрывай классный подарок от нас, от Радио СФМ. Это брендированный мангал, потому что мы оптимисты, мы верим, что лето возвращается, возвращаются жаркие денечки, а вместе с ними возможность совершать пикники с самыми близкими людьми. 18:00 в Беларуси. Очень близко ко мне сейчас Полина Тарасевич. Просится к микрофону, потому что есть что рассказать стране. Какие новости? Привет, Полина принесла.
2: Привет, Оля. Расскажу об отключении горячей воды в июле и как полюбить свою работу.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств общей стоимостью 164 миллиона долларов. Проекты появятся в 3 областях Узбекистана: птицеводческий кластер, текстильное производство и предприятие по переработке плода овощной продукции. Лидеры двух стран накануне подписали декларацию о стратегическом партнерстве и поставили цель к 2030 году достичь товарооборота в 2 миллиарда долларов. Минскому теплосети и Минские тепловые сети опубликовали график отключения горячей воды в июле. Работы затронут практически все районы столицы. Время отключения не превысит 13 суток при успешных испытаниях и отсутствии дефектов. При обнаружении течи или парения из земли просят срочно сообщать диспетчерам Минских теплосетей или ЖКХ. Белорусская железная дорога запустит 14 дополнительных поездов на республиканский праздник Купалье в Александрии. В эти выходные на станции Копысь остановятся 29 поездов из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. Гости успеют к началу программы и смогут вернуться домой после ночного концерта. Расписание узнавайте на сайте БЖД. Индонезия ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла. Президент страны назвал это шагом к энергетической самодостаточности и снижению зависимости от импорта топлива. Программа позволит сэкономить около 3 миллиардов долларов на экспорте пальмового масла и создать профицит дизеля до 4 миллионов килолитров. В перспективе страна планирует полностью отказаться от импорта дизельного топлива. Ученые из Норвегии и Австралии выяснили, как получать удовольствие от работы. Они проанализировали почти 1200 исследований за 35 лет. Главные условия – автономность, доверие руководства и свобода в решениях, компетентность, возможность развивать навыки и сопричастность, поддержка коллег и хороший микроклимат. Даже короткие моменты искренней поддержки имеют значение. Исследователи советуют общаться с коллегами, осваивать новые и не бояться обсуждать условия труда с начальством. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,74, 10 китайских юаней 4,23. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное – заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точное драйвовое. Вопрос в воздухе повис. Кому же достанется брендированный мангал от Радиус ФМ? На этой неделе пока только один лидер, но может быть именно сегодня, в пятницу, у этого лидера, у этой девушки появится конкурент или конкурентка. Вот, пожалуйста, не теряй время зря. Заходи прямо сейчас в телеграм-канал, отгадывай нашу абракадабру по подсказочкам. Первая подсказка. В средние века и в древности это было очень редким элитным товаром. В Древнем Египте это активно использовали не только в кулинарии, но и в процессе бальзамирования. Ну, потому что у него выражены антибактериальные свойства. А еще есть поверье, что выпитый в четверг кофе с этим принесет тебе много-много денег. Ой, ну что бы это могло быть, а? Пиши свой вариант ответа и жди мой звоночек в прямом эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM.

отдыха, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.ru.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Да, драйвовая ситуация сложилась у нас в Абракадабре на этой неделе. Пока один лидер, и он случился буквально вчера, это Ирина. С первой попытки сумела догадать топовый трек Радиус ФМ. А сейчас конкуренцию попробует составить Тимоха. Тимоха, добрый вечер. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Тимоха, ты вообще счастливчик, как чувствуешь по жизни? Везет тебе во всем?
2: Ну, частенько, да. Но не сильно.
1: А вот тут, вот, знаешь, давай так скажем. Везет просто нереально, безгранично. И прямо сейчас мы с тобой сыграем, проверим твою удачу. Итак, представь 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Нужно с первой попытки отгадать, где же этот топовый трек находится. Подумай, какая цифра от 1 до 7 тебе вот в эти мгновения отзывается. Просто подумай, подумай. Я тебя не тороплю. Но все-таки ответ жду. Итак, от 1 до 7. От 1 до 7. Тимоха не спит там.
2: Давайте 6.
1: Тебе кажется, что это цифра 6. С этой цифрой что-то связано?
2: Ну, просто.
1: Просто.
3: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: Нет, к сожалению, это не цифра 6, а вот где запрятала Ирина. Этот самый топовый трек мы сейчас и узнаем.
4: Привет, я Ирина, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 2.
1: Да, здесь прятался Холли Флайм. Да, с тобой время пролетело незаметно. Тимоха, желаю тебе классного настроения. И прямо сейчас приглашаю в эфир Ирину. Ирина, я вас поздравляю. Вы же с нами на связи были? Алло. Алло.
5: Да, спасибо
1: все
5: большое.
1: Все наблюдали, слушали.
5: Спасибо. Я всем желаю удачи в дальнейшем и всем хороших выходных. Я очень-очень рада, что так сложилось для меня.
1: Вашу
5: приятно.
1: Пользу, да. Ну, да. Все равно кто-то должен был победить. Да, Ирина,
5: большое.
1: А какой классный подарок от Радиус ФМ, брендированный мангал, ты получаешь, поэтому желаю побольше классных поводов собираться вместе с друзьями, с близкими и зажигать под топовую музыку Радиус ФМ. Договорились?
5: Да, конечно, конечно. Буду все. Всем рассказывать.
1: За эфиром. Да, за эфиром. Конечно же, узнаешь подробности, а пока снова топовая музыка в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Такие новости приходят о том, что на Якуба Колоса в эти мгновения дымится трамвай. Вот что бывает, когда перерабатываешь, тут трамвай уже не выдерживает. То ли дело человек. В общем, дорогой человек, я тебе напоминаю, что уже 18:33 на календаре. Вообще-то не просто пятница, а вечер пятницы. Освобождай себя от всех работ, забот и переключайся на яркую топовую музыку Радио FM. Здесь Off In Box. Совсем скоро французские ребята и Overdrive. А также не пропусти Coldplay. Мне кажется, это наше состояние общее на этой неделе. Мы все просили о хорошей погоде. Вот, наконец-таки, она случилась вечером в пятницу. А также с нами случится Альберт Брайт совсем скоро. И еще ближе прогноз погоды на эти выходные. На пару градусов будет теплее. Это уже приятно.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, завтра действительно по стране температура будет повыше, но есть одно но. Местами по стране ожидаются грозы и даже сильные ливни. В Бресте 19-21 со знаком плюс осадки, в Гродно до плюс 20 тоже дождь, 20-22 выше нуля и тоже дожди в Минске. Одинаковые метеоусловия в Витебске, Могилеве и Гомеле. Здесь 21-23 тоже осадки.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Летняя распродажа на «Ламода» до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, тело в теме, что ты очень хочешь в отпуске. Специалисты рассказали, как не корить себя за то, что, возможно, у тебя нет таких шансов сейчас уйти в отпуск. На самом деле, можно себя настроить на то, что да, это временно. Нужно попробовать сыграть в лепестки отпуска, нарисовать цветок, на каждом лепестке написать маленькое удовольствие, которое действительно доставляет тебе максимум радостных эмоций, ощущений, например, пикник, мороженое, велосипед и так далее, закаты, кино под открытым небом. Каждый день ты срываешь один лепесток и обязательно его выполняешь. И вот тут еще важно в моменте перестать думать. Ну вот все, я упускаю лето. Меня не хотят отпускать в отпуск на работе. А замените эту мысль на другую, на то, что я создаю свое лучшее лето из маленьких, но настоящих моментов. Вот те самые лепестки отпуска. Поэтому просто другие акценты расставляй в своей голове. Конечно же, не забывай при этом включать погромче топовую музыку Радиус ФМ, потому что мы заряжаем на позитив.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: «18.49. Точне драйвово. Ти знаєш, посерфила я на маркетплейсе, обнаружила один очень интересный ковер. Ты знаешь, это ковер, который тебя, во-первых, своей энергией, своей расцветкой просто в хорошем смысле возбудит, подарит тебе яркие эмоции. Посмотри, он на джутовой основе. Я бы даже назвала его такой психоделический ковер, потому что очень неоднозначно на нем рисунок. Представь себе классический восточный рисунок ковра, который где-то с середины начинает расползаться, как будто это какая-то акварель. В общем, чем вдохновлялись создатели, могу только догадываться. Ну, может быть, Сальвадором Дали, как вариант. Но кто-то это сравнивает с ковром лавой, а мне кажется, это просто прикольно. Вот если тебе нужно где-то приходить в какое-то место, предположим, это даже твой дом, где должно быть что-то яркое и позитивное, вот такой необычный ковер на джутовой основе – это то, что нужно. Мне кажется, настроение поднимет и яркие эмоции подарит. В общем, сенсорные ощущения – это наше все. Особенно, когда рабочая неделя на исходе, и нам всем так не хватает просто человеческих теплых обнимашек. Я тебя обнимаю, и ты знаешь, кое-что приятное уже приготовила. Сразу после выпуска новостей в 19.05 в нашем эфире стартует программа «В движении» для тех, кто хочет весь стресс этой недели просто выбросить и наполнить исключительно топовой музыкой. Так что оставайся в компании «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
2: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
5: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
6: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
7: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
4: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
8: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Трудовик. Провел перекличку в классе и поднял тост за отсутствующих дам.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии. Ключевую роль сыграла АЭС в Островце. Она заместила около 11 миллиардов кубометров газа. За почти 5 лет работы станция выработала 63 миллиарда киловатт-часов, что составляет 40% потребностей страны. Это снизило зависимость от внешних рынков. В 2023 году запущен второй блок, а в этом году планируется заключить договор на строительство третьего энергоблока. Оценить качество квартиры можно онлайн. Национальное кадастровое агентство расширило сервис автоматической оценки. Достаточно ввести адрес и характеристики. Система сама определит параметры дома и сформирует отчет. Это быстро, просто и без очередей. Услуга стала доступна почти 4 миллионам жителей столицы и областных центров. В новом учебном году в Минской области будут учиться более 230 тысяч ребят, а это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Работать с ними будут 28 тысяч педагогов. Для подвоза учащихся организовано более 600 маршрутов, задействовано 318 автобусов. В этом году поставят еще 15 новых школьных автобусов. Все машины оснащены видеорегистраторами. В каждом районе есть и резервный автобус. Во Франции снова введен наивысший красный уровень погодной опасности. Ожидается 35 градусов. В субботу режима хватит 24 департамента, где живут 22 миллиона человек. Почти вся страна сейчас на оранжевом режиме. Это первый случай, когда в столичном регионе красный уровень вводят дважды за год с разницей около 3 недель. Шмели используют мимику при оценке вкуса. Это выяснили австралийские и китайские ученые. На сладкую воду они высовывают язычки, а на соленую с хинином качают головой и пытаются очистить рот. Если сладкую воду разбавить солью, реакция становится слабее. При введении дофамина поведение меняется. Теперь исследователи задаются вопросом, а есть ли у шмелей внутренний мир? И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью от 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Привет-привет. Ну что ж, у нас пятница, 7 вечера на часах. Это значит, что рабочая неделя официально все. В эфире «В движении» на Радиус FM и у микрофона Леша Якимович. Ну что ж, доползли мы с тобой до выходных, чем тебя и поздравляю. Если неделя выдалась тяжелой, просто выдохни, забудь все, что было на работе, и переключайся на отдых. Прямо сейчас прибавляй звук в машине или дома, настраивайся на нормальные выходные. Ну а мы начнем этот вечер с очень бодрого летнего трека. Летим в эти выходные по трек Streamline. Делай громче и поехали.
0: В движении. Навстречу топовым выходным на Радиус FM.

0: Слушай, ну я считаю, отличный ремикс получился на старую добрую классику That's the Way. Настроение, на самом деле, сразу поднимается. И, к слову, вот если говорить о настроении, в общем, тут психологи недавно опубликовали разбор, как наше окружение влияет на общую усталость к концу недели. Оказывается, если вечером в пятницу просто пересечься со старыми друзьями хотя бы на полчаса и посмеяться от души, мозг обнуляет весь накопленный за рабочие дни стресс. Так что, если чувствуешь, что твоя батарейка на нуле, не закрывайся дома, набери своим друзьям, расслабься, у тебя все получится, и эти выходные пройдут как надо. Ну и давай добавим в твой вечер еще немного качественной музыки, тем более, что на очереди наш земляк Иван Соловьев со своим очень стильным треком «I Adore You». Поехали!
1: Радиус FM. Радиус FM. Ворвись в топовые выходные!

Ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. В движении.

0: Хорош трек Silence, прям очень мягко и так нативно залетает под этот июльский вечер. На улице у нас неплохо, солнце потихоньку уже садится, ну и планы на выходные у тебя наверняка уже расписаны. Но чтобы внезапный дождь не обломал всю движуху где-нибудь там на природе, давай подстрахуемся и прервемся буквально на пару минут и посмотрим, что там нам обещают синоптики.
1: Радиус FM в движении. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Так, ну что ж, в целом у нас обстановка понятна. Ну и если думаешь, куда выбраться в Минске там завтра, послезавтра, то лови хорошую тему. В общем, на пешеходной Комсомольской как раз запускает серию больших летних уличных маркетов. Там будет максимально свободный и такой приземленный вайб. Выставляет много точек с локальным крафтом, годный стритфуд, зоны отдыха. А ближе к вечеру все это перетекает в живую акустику и легкие диджей-сеты прямо под открытым небом. Место полностью универсальное. Можно и одному приехать, просто походить, а можно и с друзьями посидеть, там, не знаю, холодного лимонадика бахнуть и просто побыть в потоке. В общем, закинь себе в планы, ну а мы продолжаем собирать твой музыкальный фон для этой пятницы. И прямо сейчас в эфире у нас появится мощная работа «Now You Are Gone» от Тома Уокера и Зары.
1: В движении.

0: Это был белорусский продюсер со своим треком Let Me Go. И, кстати, парень сейчас плотно разрывает европейские топ-чарты со своими релизами, так что за наш отечественный электронный саунд вообще не стыдно. Уровень топовый. Так, ну что ж, мы уже отлично разогнались, но надо сделать небольшую паузу и сейчас прервемся буквально на пару минут на рекламный блок, послушаем, что там интересного рассказывают, а уже потом сразу возвращаемся.
1: Радиус FM в движении. Реклама.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч.

0: Ну а сейчас самое время просто отдохнуть. И чтобы закрыть этот час на максимальном драйве, слушаем качающий трек Seven in the Club, под который очень круто ехать по вечернему городу. Слушаем.
1: Движение.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Качество – ключевой критерий работы. В 2026 году в Беларуси планируют отремонтировать более 11 миллионов квадратных метров дорог. В Министерстве ЖКХ признают, что граждане жалуются на недолговечность ямочного ремонта, поэтому контроль усилят на всех уровнях. Абитуриенты могут занять электронную очередь для подачи документов в вузы. Удобное время можно забронировать через личный кабинет на сайте РИКС. Услуга доступна для сдававших ЦЭ и ЦТ в этом и прошлом годах. При изменении планов талон можно отменить. Электронная очередь создает комфорт для абитуриентов, но предварительная запись не обязательна, ведь живая очередь сохраняется. Минск потребляет около 420 тысяч кубометров воды в сутки. На одного жителя приходится примерно 130-140 литров. Этот показатель не меняется последние 10 лет. Напомню, с января 2025 года столица полностью перешла на артезианскую воду. На некоторых водозаборах применяют обезжелезивание. Экономический кризис в Германии продолжает уничтожать промышленность. С апреля по июнь объявили о банкротстве почти 5000 фирм, и это самый высокий показатель за два десятилетия. Разорения затронули все крупные отрасли – строительство, торговлю, гостиничный бизнес. По прогнозам, к концу года число банкротств будет еще выше. Джейн Чен из Лас-Вегаса выходила замуж 14 раз. Но не из-за любвеобильности, а чтобы выманить у мужей деньги на азартные игры. Она просила крупные суммы якобы на помощь больному родственнику, а затем исчезала. За последний год она проиграла в казино более 300 тысяч долларов. И все же женщина признала вину в мошенничестве. К слову, замужества оформлялись под разными именами. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
3: 8 вечера на часах, и мы продолжаем наш марафон «В движении» на Радиус FM. Всем привет, кто только что завел мотор, выехал с парковки, ну или просто переключился на нашу волну. У микрофона по-прежнему Леша Якимович. За окном у нас как-никак лето, вечер все же дает свои прохлады, но зато пробки в городе уже рассосались, поэтому просто кайфуй и рабочие мысли из головы вон. Просто выкидывай, все будет отлично, и ты обязательно со всем справишься. Ну и давай прямо сейчас добавим плотного, качественного баса для твоего пути. И встречаем хороший трек Radio Note от Unlike. Ну что ж, поехали во второй час.
2: Радиус FM.
0: Радиус FM. В движении.
2: В движении.

Это был проект Кэллума со своей версией знаменитого трека All Around the World. Ну, я уверен на все 100, сейчас едешь и подпеваешь этот заедающий мотив. И хочешь интересную вещь? В общем, ученые выяснили интересную такую деталь про наши водительские привычки. Оказывается, когда мы вслух подпеваем любимые треки за рулем, это не просто поднимает настроение, а реально улучшает концентрацию на дороге и снимает мышечные зажимы в шее и плечах после целого дня в офисе. Так что стесняться вообще некого, пой во весь голос, разгружай свой организм, все наладится, расслабься и просто лови момент. Ну а мы двигаемся дальше по нашему плейлисту, и на очереди у нас трек Kiss от Demi Lovato, поэтому включай и наслаждайся.

0: Только что послушали Children Roses. На самом деле очень легкий такой по-настоящему июльский трек, ну под который приятно просто ехать по улицам города. Ну что ж, у нас пятница в разгаре. Впереди два выходных дня, планов наверняка море. И чтобы завтра не прыгать под дождем, давай еще раз коротко и внимательно глянем, что там синоптики подготовили для нас на эти выходные.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Ворвись в топовые выходные. Радиус FM о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Ну, с погодой в целом все понятно. В общем, запасаемся зонтиками и дождевиками. Но в любом случае, это не повод сидеть дома. Можно собраться там на вечернюю прогулку, поехать на дачу или просто встретиться с близкими. Главное, это твой личный правильный настрой. А со всем остальным уже по ходу дела разберемся. Ну и мы продолжаем делать этот вечер пятницы максимально комфортным и качающим. И прямо сейчас в наших динамиках появится сумасшедший по энергетике трек «Rush» от Троя Сивана. Делай громче, устраивайся поудобнее и просто лови этот летний вайб.
1: Движение. Делай Радиус FM громче.

0: Только что отыграл Дэвид Гетта со своим треком «When We Were Young». Этот француз, по-моему, ну вообще не стареет. Стабильно, из года в год выпускает главные гимны для летних фестивалей. И говоря о фестивалях, ну, просто хороших воспоминаниях, исследователи доказали, что чувство ностальгии, когда мы вспоминаем старые добрые времена, когда трава была зеленее, очень круто помогает человеку справляться с текущими стрессами и дает мощный заряд уверенности в своем будущем. Так что вспомнить что-то хорошее из прошлого, это иногда очень даже полезно. И давай как раз добавим правильную атмосферу в твои динамики. На очереди отличный британский трек «Ностальгия». Слушаем.
1: Радиус FM. В движении.

0: Последний трек этого двухчасового марафона. Джеймс Хайп с треком Drums. Спасибо тебе. Ну что ж, наши два часа пролетели вообще незаметно. Пятничный вечер в самом разгаре. В движении подходит к своему логическому завершению. И мне пора с тобой прощаться. С тобой был Леша Якимович. Забывай про всю эту рабочую суету. Ты хорошо отработал эту неделю. Теперь время отдыхать. Целых два дня. Проведи эти выходные на полную катушку. Наберись сил. Выспись наконец-то. И, конечно, оставайся в движении. Обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by. Голосуй за лучшие треки. Не унывай. Ну и я тебе говорю пока-пока.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Добрый вечер. 32 года назад белорусы выбрали своего президента. 10 июля 1994 года во втором туре выборов Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Тогда страна была в отчаянии. Бандитизм, коррупция, пустые полки. Сегодня Беларусь – спокойное, стабильное государство с экономическим суверенитетом, атомной станцией, космосом и высокими технологиями. Ну а дальше только больше. В 2025 году процедуру ЭКО прошли более 1300 белорусок. Эффективность по бюджетным программам составила 44%. Средний возраст пациенток – 35 лет. ЭКО применяется как крайний метод лечения бесплодия, когда другие способы не помогают. С марта в Беларуси предоставляется вторая бесплатная попытка ЭКО для граждан республики, если первая завершилась рождением ребенка, а возраст женщины не превышает 49 лет. С 1 июля в Беларуси стартовал прием заявлений на материальную помощь к школе. Многодетные семьи могут получить 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника, независимо от дохода. Выплаты начнут поступать с 1 августа. Обращаться нужно в органы по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Президентский спортивный клуб анонсировал новый проект «Марафон 10 тысяч шагов». С 24 июля в течение 100 дней участникам нужно проходить по 10 тысяч шагов ежедневно, чтобы к 31 октября набрать 1 миллион шагов. Регистрация на сайте «Шагай.Белбай» уже открыта. Главный приз – туристический сертификат на 15 тысяч рублей. Чтобы претендовать на него, нужно выполнить норму минимум 80 дней марафона. Успейте зарегистрироваться. В эти выходные столичные универмаги объявили большие скидки. В ГУМе до 70% на детские товары, до 60% на ювелирку, одежду, обувь, посуду. В ЦУМе до 50% на непродовольственные товары. В торговом доме на Немиге, Беларуси, ТЦ «Кермаш» скидки от 5 до 70% на разные категории. Подробности на сайтах универмагов. О курсах валют Нацбанка. Доллар США 2,86, 100 российских рублей 3,74, а 10 китайских юаней 4,23. И последнее. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу с толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Знакомая ли вам ситуация? Вы годами водите машину по одному и тому же знакомому маршруту, дом, работа, но от мысли о том, что нужно поехать на другой конец города или выехать на сложную развязку, бросает в холодный пот. Почему самый спокойный и уверенный в жизни человек, садясь за руль, превращается либо в клубок нервов, либо в агрессивного критика, который готов ругать всех вокруг? Сегодня мы не будем говорить о правилах дорожного движения, а поговорим о том, что происходит в нашей голове, когда мы садимся за руль. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях клинический психолог, магистр психологии Анастасия Адамчикова. Анастасия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, как наши вводные данные, то есть характер, темперамент, влияют на наше желание и способности за рулем?
5: Ну, можно отметить, что характер и темперамент, они действительно влияют на желание и способности водить автомобиль. Например, такие черты, как импульсивность, стремление к риску и высокая активность, они могут способствовать повышенному интересу к экстремальному вождению. То есть люди такие, которые более спокойные, уравновешенные, они меньше стремятся как-то агрессивно водить или, в принципе, к экстремальному вождению. А вот те, кто, допустим, с таким более импульсивным характером, конечно же, они больше, наверное, идут на риск. При всем при этом, наверное, даже создавая какие-то рискованные ситуации.
4: А в целом, вот просто спокойные, меланхоличные люди, они в целом не садятся за руль? Или это не бывает все-таки? От жизненных обстоятельств скорее зависит, садимся мы за руль или нет?
5: Ну, конечно же, и спокойные, меланхоличные люди, они, конечно же, также водят автомобиль наряду со всеми остальными людьми. Просто, возможно, они не склонны к какому-то именно агрессивному вождению или резкому вождению в целом.
4: А правда ли, что вот именно экстремальному поведению на дороге это и гонки на пустой трассе, то есть там за пределами разрешенной скорости, дрифт, шашечки, вот эти вот перестраивания постоянно из ряда в ряд. Правда ли, что этому подвержены именно молодые люди? Или это миф, только именно тяга к адреналину побуждает людей?
5: Ну, касательно возраста, можно сказать, что люди, наверное, более молодые, особенно подростки, у них еще нет такого сформированного инстинкта самосохранения, и у них есть вот это чувство бессмертия. Поэтому они, возможно, не совсем правильно умеют оценивать риски, и в силу также своей неопытности они могут создавать также какие-то, возможно, рискованные ситуации, не думая о последствиях своих поступков. Ну и если говорить об адреналине, то экстремальное вождение, оно вызывает именно выброс адреналина, что создает именно вот это чувство возбуждения и эйфории. И там можно, конечно, окунуться в нейробиологию, говорить там про нейромедиаторы, их работу в нашем мозге. Поэтому, если говорить про сам адреналин, то нехватка его как бы стимулирует человека к созданию вот таких ситуаций во вождении экстремальных.
4: Стоит ли это исправлять? То есть, ну, как будто бы немножечко нам все-таки это сигнализирует о каких-то проблемах. То есть это либо скрытое желание навредить себе, либо вот это вот ощущение собственного бессмертия. Ну, кажется, что это все-таки не в рамках нормы. Следует ли это исправлять и как?
5: Но, думаю, если это уже переходит за какие-то рамки разумного, то поработать над этим стоит. И здесь, наверное, тогда человеку стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, к психологу, например, либо к психотерапевту, чтобы разобраться, в первую очередь, в причинах такого поведения. Ну и также решить вот те, скажем так, причины, которые способствуют этому поведению и снизить создание таких вот экстренных ситуаций.
4: Но мне кажется, что самого вот этого вот адреналинщика это может не беспокоить. Будут скорее, наверное, тревогу бить его близкие.
5: По-разному бывает. Может быть, человек сам попадает в какие-то сложные ситуации, аварийные ситуации. Он уже понимает, что, наверное, не стоит
4: Бочка
5: так
4: не
5: себя вести. Да. А, возможно, просто окружающие люди будут говорить о том, что это уже за рамках нормального чего-то.
4: Давайте немножко препарируем страх вождения. Что вообще за ним скрывается? Потому что вождение — это очень, ну, такая обширная, ну, деятельность. Сюда может быть все что угодно входить. То есть что подразумевает, как правило, вот, допустим, приходит на терапию, это боязнь перепутать педали, боязнь попасть в аварию, в неловкие какие-то ситуации, когда там, я не знаю, видно, там не слышно, да, за окнами машины, что человек кричит, но явно что-то нецензурное и очень гневное, то есть, или каких-то конфликтов, что сейчас вот выскочит кто-то из машины и настучит по фарам. Или какое-то осуждение, или, ну, возможно, это все сводится к страху за свою жизнь и безопасность. Вот если рассматривать именно запросы, что чаще всего кроется за страхом вождения?
5: Ну, наверное, в первую очередь это неуверенность в себе и в своих навыках. То есть недостаточное количество опыта, они влияют, конечно же, на вот эту неуверенность, когда человек думает о том, что он, может быть, не справится с какими-то ситуациями на дороге. Туда же идет страх потери контроля. То есть некоторые люди, они могут беспокоиться о том, что они не справятся с автомобилем, что они не смогут быстро среагировать в какой-то экстренной ситуации. Помимо этого, могут переживать и касательно погодных условий, например. А также это страх социального осуждения. То есть кто-то может переживать, что если он, например, на дороге там заглохнет и не сможет быстро завести автомобиль, то будет бояться реакции окружающих его людей, и это в целом у него может увеличивать тревожность. Ну и, наверное, еще отсутствие какой-то поддержки тоже может влиять на такого рода неуверенность касательно вождения, когда в окружении у человека нет опытных водителей или нет каких-то близких людей, которые могут поддержать его в дополнение к тому, чтобы уменьшить вот эту тревожность.
4: Ну, чаще всего вот из советов, которые я слышу, это найти хорошего инструктора и просто нарабатывать часы вождения. Мне, допустим, когда-то не очень повезло с инструктором, на меня там кричали и ругались, с тех пор я не сажусь за руль. Прошло уже, лет 7. Ну, прям много прошло. И не тянет. Ну, а вот если рассматривать именно вот этот вот страх, то есть все-таки, наверное, можно с ним поработать самостоятельно. Не обязательно прям уже, я не знаю, подключать целый пул специалистов и просто, наверное, обратиться к инструктору за дополнительными часами.
5: Ну, наверное, первое, что стоит отметить, это все-таки опыт. Приобретение этого опыта. То есть нам необходимо начать с каких-то коротких поездок в спокойной обстановке и тем самым постепенно увеличивая время и сложность уже этих поездок. То есть это поможет человеку привыкнуть к вождению и уменьшить уровень его страха. Ну, то, что говорится, да, касательно инструктора, то если, допустим, человеку было некомфортно с одним инструктором, можно попробовать все-таки позаниматься с другим человеком.
4: Не терпеть. Будет,
5: да, более комфортен в процессе вот этого обучения, который правильно подскажет и как себя вести, и как реагировать, и сам процесс обучения будет именно в удовольствии человеку. А также поддерживающая среда. То есть можно найти людей, с которыми можно вместе куда-то выезжать, например, по какому-то маршруту, которые будут вот сидеть в машине, также где-то подсказывать, контролировать ситуацию, а также поддерживать, слова какие-то ободрения говорить. Для многих это же очень важно, слышать какие-то положительные слова в свой адрес. Ну и, конечно же, научиться также отмечать свои какие-то промежуточные успехи. Например, человек первый раз выехал за рамки своего района на машине. Это уже классный успех. А потом он выехал, например, в ночное время покататься на автомобиле, попробовать этот опыт. Это тоже очень хороший успех, который можно отметить и также гордиться тем, что я это сделал на пути уже к своей большой цели, чтобы водить смело, постоянно в любых условиях.
4: Скажите, вот бывает, допустим, можно заметить за своим знакомым или за собой, что в обычной жизни, на работе нету вот каких-то особо импульсивного поведения, какой-то агрессии, но при этом за рулем может проявляться и какая-то и конфликтность, и резкое вождение, и вот стремление там к шашечкам, или вот некоторое просто, наверное, это подразумевается под агрессивным стилем, когда вот резкие постоянно движения, резкие повороты, разогналось от одного светофора, видно вроде, что уже скоро там перегорит, но все равно вот есть резкий разгон, резкое торможение. Вот почему вот у людей это проявляется? что, казалось бы, ну не сказал бы никогда в жизни. Спокойный человек, боже, до мальчика, вот.
5: Ну, наверное, стоит также понимать, что автомобиль, он создает такую иллюзию безопасности. То есть, когда человек едет, в принципе, в автомобиле, это какое-то закрытое пространство, и где кажется, что есть какая-то анонимность. То есть, тебя не видят, не знают, кто за рулем едет, и иногда можно немного показать каких-то своих эмоций на дороге в виде какого-то, может быть, агрессивного поведения. Также часто вождение, оно связано со стрессом. То есть, какие-то пробки, поведение других людей на дороге, они тоже могут вызывать какие-то эмоции, может быть, даже иногда агрессивные эмоции, и люди начинают вот это свое раздражение выражать уже непосредственно в стиле своего вождения. А кто-то может таким своим вождением компенсировать дефицит, может быть, власти и какого-то контроля. Может быть, в тех сферах, в которых ему не получается это показать, он это демонстрирует касательно именно стиля своего вождения. Также это может быть и проявление неуверенности какой-то. Когда человек тоже, может быть, с низкой самооценкой, он агрессивными действиями на дороге пытается так самоутвердиться, может быть, показать определенную свою власть таким образом.
4: Давайте раскроем такую тему, как женщина за рулем. Очень много сложных анекдотов на эту тему. Да, и комментарии постоянно бывают, что вот если там может быть такое, что видит, что где-то кто-то слишком аккуратно на дороге совершает маневр, не решается его сделать, или скорость ниже там допустимой, да, то это, ну, это, скорее всего, женщины там могут даже заглядывать ради интереса, кто же там за рулем той машины. Может быть такое, что это действительно женщина. Вот скажите, как вообще вот этот вот стереотип по итогу повлиял на женщин сейчас? То есть постоянная критика, то, что не паркуетесь, а вот то, а вот это, действительно способствует тому, что женщины могут излишне аккуратничать, где надо быть решительнее.
5: Но здесь, наверное, нужно начать с того, что у мужчин в целом лучше развито пространственное мышление и мелкая моторика. Возможно, поэтому в каких-то ситуациях касательно парковки, например, им гораздо легче ориентироваться, чем определенным женщинам. А женщинам же в силу, может быть, их большей эмоциональности иногда сложно где-то в каких-то стрессовых ситуациях, например, быстро реагировать. А поэтому, может быть, и пошел какой-то стереотип, что женщина, не знаю, за рулем лучше, хуже, точнее, ориентируется. Хотя, наверное, если посмотреть по статистике, наверное, ДТП, то больше она приходится на мужчин, если не ошибаюсь.
4: Да. То есть все-таки, ну, каким-то опасным маневром менее склонны женщины, но я думаю, что в процентном соотношении точно. И там говорить о том, что, ну, женщин просто меньше за рулем, наоборот, как бы статистика автошкол больше все склоняется к тому, что все больше женщин садятся за руль. Если так вот тоже посмотреть, что, ну, с буквочкой «У» часто там на ученическом сидении женщины. А скажите, ну, все-таки что стоит тогда в таком случае посоветовать, да, ну, женщинам? Не быть в оковах этих стереотипов, я правильно понимаю. Ну, потому что, ну, даже если мужчину что-то дано свыше, чисто вот на уровне биологии, ну, подумаешь.
5: Но стоит отметить, что многие женщины очень хорошо водят на самом деле. И они достаточно хорошо справляются с вождениями, со стрессовыми ситуациями и хорошо избегают каких-то ДТП в силу того, что у женщины более внимательны. Также женщины, они, наверное, с большей доскональностью подходят к процессу обучения. То есть, когда они идут в автошколу, они стараются изучить все правила досконально, знать, как правильно себя вести на дороге, поэтому у них достаточно хорошо получается водить. А то, что касается мнения касательно женщин за рулем, ну, мне кажется, наверное, с каждым годом это все уходит на задний план больше. Возможно, когда-то об этом говорили чаще, то сейчас, по крайней мере, я в своей жизни такого не встречаю, высказывания в адрес женщин вот за рулем.
4: Ну, будем надеяться, что это все-таки пережиток нулевых.
5: Ну, возможно. Ну, возможно, да, это связано с тем, что тогда не так много женщин водило автомобиль, а сейчас больше и больше девушек садится за руль и предпочитает водить. Также и девушки выбирают какие-то курсы по экстремальному вождению, даже проходят, поэтому они не стоят на месте, развиваются.
4: Есть Возможно, это этот факт или предположение основано на статистике, опросы, какие-то выводы. Ну, просто почему я это говорю, чтобы имели в виду, что это все относительно. Ну, допустим, некоторое количество мужчин чаще винят в ошибках окружающих именно на дороге, а женщины сами себя. Вот как найти баланс, даже если не привязывать к полу, просто вот водителю, как найти баланс, чтобы постоянно не снимать себя ответственность, ну и не скатываться просто уже в самобичевание, так что опять уже никогда за руль не сядешь. Мне кажется, я до сих пор помню эту ситуацию, которая у меня была энное количество лет назад, как я пропускала автобус, которая перестраивалась в мою полосу, в ущерб. Там не было аварийной ситуации, ну, просто сзади машинки, а я забыла посмотреть. Вот до сих пор эту ситуацию помню, сколько лет прошло.
5: Да. Так. Но, наверное, здесь не стоит бояться делать ошибку какую-то. Потому что все люди, независимо от их опыта, они делают те самые ошибки. Нужно их принимать. И нужно не винить себя в том, что вот я плохой водитель, так как я не справился с какой-то ситуацией или сделал какую-то ошибку на дороге. А нужно, наверное, более конструктивно подойти к этому вопросу и проанализировать, что я сделал не так, как можно избежать такого рода ситуации. Тем самым уже приобретая также знания касательно вот этого опыта и этого анализа, чтобы в будущем не повторялось подобных ситуаций. Та же самая практика, она тоже поможет человеку, наверное, лучше справляться с какими-то ситуациями, чтобы меньше было вины, так как больше появляется опыта, как реагировать на те или иные ситуации на дороге. Наверное, это вот первое, с чего стоит начать для того, чтобы не впадать в какой-то стресс и не винить себя.
4: Скажите, почему близкие, неважно, есть у них водительское удостоверение, либо нету. Тоже каждый сейчас, возможно, вспомнил ситуацию, когда родственники, неважно, друзья, садились рядом на пассажирское сиденье и начинают критиковать. Либо ваш стиль вождения, либо, а вот что ты там пропустил, а надо было не пропустить, а надо было перестроиться, а как ты поворот пропустил, а я же говорила, как можно быть таким невнимательным, ну вот капать на мозги. Просто начинают с пассажирского сиденья. Ну, как вообще в ситуациях вот это вот пресекать на корню? Потому что в обычной жизни это может быть не так болезненно, но когда за рулем человек, все-таки создавать ему дополнительный стресс, это может быть, просто говоря, опасно. Вот скажите, как не разрушить, ездя вместе в машине, вообще отношения?
5: Ну, здесь стоит научиться все-таки обозначать свои границы, говорить, что вам это неприятно, и вы не готовы это вот пока вы, ну, допустим, ведете автомобиль, слушать по отношению к себе, потому что это, возможно, даже будет отвлекать человека, выводить его из равновесия, влиять на его, в принципе, психоэмоциональное состояние, что, в свою очередь, будет влиять на его действия на дороге. Поэтому, наверное, стоит четко обозначить человеку личные границы, сказать, что не стоит себя так вести, если он хочет продолжать дальше ехать в этом автомобиле, либо просто высадить.
4: Идите сами.
5: Вот, ну, либо, наверное, не надо брать тогда к себе таких попутчиков, если вы понимаете, что из раза в раз человек не слышит вас, не принимает вашу точку зрения, вашу позицию. Поэтому, наверное, все-таки надо уменьшать стресс себе во время вождения.
4: Никто не застрахован от своих ошибок на дороге, как и от чужих ошибок. Случаются ДТП не всегда по вине вот водителя, ну, условно, про которого сейчас идет речь, по вине другого, но страх может быть остаться на всю оставшуюся жизнь. Как вернуться за руль, если все-таки нужно, необходимо, или человеку и хочется, и колется. Вроде и страшно, но и хочется вернуться. Либо, ну, обстоятельства вынуждают. Скажите, как вообще вот снова проложить вот эту грань между здоровой осторожностью и просто когда человека уже колотит, трясет, и что там чуть ли не паралич может случиться, когда человек садится обратно. Вот после аварии это, ну, действительно, если это что-то страшное, это может быть уже, наверное, до посттравматического расстройства, когда там картинки этой аварии снова всплывают. Либо это может быть просто, ну, такой легкий мандраж. Можем рассмотреть разные ситуации в зависимости от степени, как бы, травмы, которую нанесли конкретному человеку. Возможно, кстати, это человек был на пассажирском сиденье, тоже может быть такое.
5: Но в первую очередь необходимо все-таки определить, это нормальная осторожность, исходя из пережитой ситуации, внимательность, либо это уже патологический страх. Потому что патологический страх – это в том случае, когда человек, просто подумав, например, о моменте, что ему необходимо садиться за руль вновь, он уже испытывает паническую атаку, например, вплоть до дрожащих рук, холодного пота и так далее. И здесь уже однозначно без помощи специалиста будет очень трудно справиться с подобного рода страхом. Если это все-таки именно осторожность, то начинать нужно с того, что для начала надо сесть за руль. А не обязательно заставлять себя сразу садиться за руль и ехать, например, на какое-то дальнее расстояние. А пусть человек просто один раз сядет за рулем, посидит в машине, заведет ее, почувствует, что такое сидеть снова за рулем, какие он ощущения испытывает в этот момент. А в следующий раз он уже может там сесть за руль и проехать, например, где-то во дворе. И вот тем самым постоянно увеличивая именно какую-то нагрузку касательно вождения, чтобы он постепенно к этому привыкал. А также можно изначально в первые разы после, допустим, какого-то ДТП садиться и ездить вместе с кем-то, чтобы кто-то из близких, например, был рядом. Если таких людей нет, то можно с инструктором поездить. Также можно обратиться к квалифицированному специалисту, то есть к инструктору по вождению, который поможет разобрать именно ситуацию, которая была аварийная, что было сделано не так, как ее можно было предотвратить. Также можно дополнительно получить навыки по контраварийному какому-то вождению, чтобы чувствовать себя уверенно. То есть упор необходимо делать также на практику. Потому что чем больше практики будет у человека, тем будет ему легче именно потом садиться за руль и ориентироваться, в принципе, на дороге. И это вот тот самый, скажем так, постепенный рост задач и уровень сложности, который будет помогать также справиться с каким-то стрессом. Ну и необходимо также, наверное, отметить важность каких-то техник релаксации и дыхательных практик, которые тоже можно использовать для того, чтобы помогать себе в моменте, например, как-то сконцентрироваться и более спокойно себя чувствовать за рулем.
6: Ну, давайте в завершение программы как раз обсудим, что можно применять для себя именно вот в рамках психологической подготовки, упражнений, какие-то, не знаю, аффирмации, все что угодно для новичков, либо вот для тех, кто столкнулся с какой-то стрессовой ситуацией на дороге и с трудом ее переживает. Новички там могут еще в автошколе немножко мандраж бить, либо учились вроде как неплохо, как только экзамен, или уже сразу после экзамена первые вот эти вот выезды самостоятельно, когда уже нет инструктора рядом, можно, наверное, ловить себя и на тревогах, и на панических атаках. Вот что делать вот с такими нюансами?
5: Ну, человеку очень важно также признавать свой страх. Потому что многие люди пытаются, наоборот, от него куда-то убежать.
6: Храбриться.
5: Да. И тогда будет сложнее человеку, и, наверное, дольше времени понадобится на то, чтобы как-то успокоиться и уверенно себя чувствовать. Поэтому признавать свой страх как нормальную реакцию, так как таким образом страх не будет управлять тогда вашей жизнью. Установить для себя также какие-то реалистичные цели и ожидать, что прогресс, он не будет сразу за один день. Прогресс, он будет постепенным, потому что всему нужно время, чтобы чему-то научиться. Также необходимо искать какую-то, например, альтернативу. Если у человека не получается получить какие-то знания, уверенность сугубо на уроках по вождению, например, в рамках там автошколы, тогда он может участвовать в каких-то дополнительных, может быть, мероприятиях, обучающих занятиях под контролем именно квалифицированных людей в безопасной среде, которые будут помогать человеку и приобрести какой-то опыт, какие-то знания, где он будет чувствовать, что все под контролем, и он может чувствовать себя более спокойно. Также психологическая поддержка. Многие люди также обращаются в период обучения вождению к психологу. Они приходят на консультации, они помогают разобраться в причинах своего поведения, например, почему, допустим, вождение вызывает какой-то стресс. Это тоже неотъемлемая часть именно вот этого процесса обучения и процесса прихода, скажем так, к определенному спокойствию в своей жизни, связанному с автомобилем. Потому что найти причину очень важно, почему человек, например, так реагирует. Ну и, конечно же, также еще образование и осведомленность, потому что участие в каких-то образовательных программах, в каких-то курсах, они также важны, потому что без знаний невозможно иметь какой-то опыт практический именно. Потому что практика – это, конечно, хорошо, но необходимо все-таки иметь и знания какие-то, которые можно применять непосредственно уже на вот этой практике.
6: Особенно в сфере вождения, где вообще без знаний, ну, вы просто попадете в другой мир, потеряетесь. Не надо так делать, что неподготовленными садиться за руль, а от себя могу сказать, вот, что какое принятие мне в какой-то степени все-таки помогло, не смотреть на, как это правильно сказать, не коллег, ну, не смотреть на тех же учащихся, которые с вами в одной группе, или на истории, там, не знаю, знакомых. Вот я сел и сразу поехал. Меня, кстати, вот все с моей группы сдали моментально, с первого раза. И ГАИ, и все. Ну, конечно, мог бы комплекс мой раздуться до размеров, ну, до вселенского масштаба, но все-таки я приняла тот факт, что, ну, да, вот мне, допустим, надо больше времени, больше практики, больше, скажем так, побыть в этой среде, освоиться. И чтобы страх уходил, мне нужно тоже и время, и дополнительные часы, да, они там не бесплатные, ну, что поделать, все мы разные, если кто-то, неважно, там, независимо от пола, у меня было больше женщин, по-моему, даже в группе, вообще сели, поехали. Ну, на мне стереотип, на них стереотип не сработал, на мне, возможно, сработало, что мне там сила осторожности, боязливости, надо больше времени. Просто не смотрите тогда на других, на вот эти вот красивые истории, что, ну, вот вообще поехало все сразу, с первого раза, все мы разные. На сегодня это все. В гостях у меня была клинический психолог, магистр психологии Анастасия Адамчика. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Radius FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Radius FM. Хорошего вечера.
1: «Шоу с толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
7: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша, обычная, умная, с опытом, результатами и адекватной жизнью. Но каждый раз, когда у нее что-то получалось, она ждала одного, что сейчас кто-нибудь подойдет и скажет: «Извините, произошла ошибка, вы тут случайно».
3: Класс! Человек работает, старается, а внутри охранник с бейджиком самозванец.
2: Маша думала, что синдром самозванца бывает только у гениев или начинающих, но психология давно говорит: чаще всего он возникает у нормальных, думающих и ответственных людей, у тех, кто умеет сомневаться и сравнивать себя с другими.
3: То есть, чем больше мозгов, тем больше тревоги?
2: Почти так. Синдром самозванца – это не отсутствие компетенции, а привычка обесценивать свои успехи. Удача, случайность, помощь, просто повезло, что угодно, лишь бы не признать: «Я справился».
3: Интересно. Ошибся – значит, я плохой. Получилось? Но это так, не считается.
2: Маша замечала, чужие достижения она уважает, а свои проверяет под увеличительным стеклом. Это эффект внутреннего критика, который говорит: не ты можешь лучше, а ты недостаточно хорош вообще.
3: Такой внутренний комментатор, который никогда не ставит лайк.
2: Психологи отмечают, синдром самозванца усиливается в новых ролях, при росте, смене среды, повышении, когда ты еще не привык к новой версии себя, а старая самооценка уже не подходит.
3: То есть ты вырос, а внутри остался прежний «я тут ненадолго».
2: Да, и вместо радости появляется тревога: а вдруг сейчас раскроют? А вдруг я не дотягиваю? А вдруг все остальные умнее?
3: Спойлер. Все думают то же самое.
2: Выход начинается не с уверенности, а с честности. Признать, сомневаться нормально. Не обесценивать путь. Фиксировать факты, а не эмоции. Что сделано, чему научился, какой результат. И еще. Перестать ждать чувства «я готов на 100%». Его почти ни у кого нет. Большинство растет по ходу дела.
3: Получается, самозванец – сигнал роста.
2: Именно так. Если он появился, значит, ты вышел за пределы привычного. То есть живешь и развиваешься. А это главное.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. С понедельника в Беларуси начнется потепление. Как утверждают синоптики, уже к середине недели столбики термометров прогреются до 29 градусов. Однако в ближайшие выходные погода будет переменчивой. Чистое небо может чередоваться с беспричинными помутнениями. Затемно возможен туман. Днем на большей части страны короткие дожди, местами сильные, с грозами и ветром. В Минске впервые провели замену теплосетей без отключения горячей воды. Это сделали на улице Шаранговича. Технологию, ранее использовавшуюся для газовых сетей, адаптировали для теплоносителя. Это позволяет проводить работы без дискомфорта для жителей, сокращает время и снижает затраты. В перспективе метод планируют применять по всей стране. Васильковые светофоры появились в Витебске. Их подготовили к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств «Славянский базар». Секции желтого света украсили главным символом фестиваля – васильком. Такая идея возникла у организаторов, но надо было еще согласовать все с госавтоинспекцией. В итоге, после проверки, там дали добро. Первый светофорный объект с васильком появился на Московском проспекте. 250 авиарейсов отменено в Японии из-за приближения тайфуна. Ожидается, что он в ночь на субботу обрушится на южную префектуру Окинава. В первую очередь отмены касаются рейсов, которые вылетают или прибывают в аэропорт Окинавы. Отменяются также рейсы в префектуре Кагосима. Авиаперевозчики Японии рекомендуют путешественникам проверять последнюю информацию о своих рейсах. Ученые из Норвегии и Австралии выяснили, как получать удовольствие от работы. Они проанализировали почти 1200 исследований за 35 лет. Главные условия – автономность, доверие руководству и свобода в решениях, компетентность, возможность развивать навыки и сопричастность, поддержка коллег и хороший микроклимат. Даже короткие моменты искренней поддержки имеют значение. Исследователи советуют общаться с коллегами, осваивать новое и не бояться обсуждать условия труда с начальством. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью от 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». И после...

0: гаджеты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Когда серверу или большой программе нужно прекратить работу, у инженеров есть два пути. Первый – это жесткое отключение. Ну, грубо говоря, выдергивание вилки из розетки. Это быстро, но опасно. Данные могут стереться, а файлы повредиться. Поэтому профессионалы используют Graceful Shutdown – мягкое завершение работы. Как оно работает, сейчас разберемся.
0: Технодзен.
1: Когда запускается этот самый Graceful Shutdown, сервер получает сигнал о закрытии, но не включается мгновенно. Он спокойно дописывает текущие файлы на диск, мягко закрывает активные соединения, благодарит другие компьютеры за работу и только после этого плавно гасит свои экраны. Все сохранено, система готова к новому старту. И, кстати, мое с тобой путешествие в мир технодзена подходит к концу. Мы вместе учились находить покой среди шума, объясняли сложные технологии и переводили их на язык человеческой души. И этот проект заслуживает своего мягкого завершения.
0: Технодзен.
1: Поэтому вот мой последний совет. Тебе технологии приходят и уходят, алгоритмы меняются, но твой внутренний дзен – это твоя способность остановиться, вдохнуть и почувствовать момент. Когда этот эфир закончится и музыка затихнет, просто закрой глаза на 5 секунд и поблагодари себя за этот путь.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

Радиус FM. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, ночью утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22. В Могилеве и Гомеле ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: или неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовые. Музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы, утром в отдельных районах туман, ветер днем слабый, при грозах порывистый. В Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Минске от 20 до 22 со знаком плюс, в Могилеве, Витебске и Гомеле 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовые. Музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.